0: turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новый летний час. Новые песни.

0: Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5. В Мурманске 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманча на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power.
1: Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IVX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power
2: 104.5

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Продолжается на Power Hit Radio этим летом. У нас 5 июня на календаре и пятница одновременно. Надеюсь, что у вас тоже все сошлось. Меня зовут Сергей Сачков. Это шоу «Один против сна». На 104.5 просыпайтесь. Завершающий рабочий день у нас с вами предстоит. Ну и первые летние выходные, вот они уже, виднеются немножечко над горизонтом, начали появляться. К разговору, кстати, о летних приметах, которые у нас в городе в том числе встречаются. Практически редкое, краснокнижное, но при этом летнее, заметил я этим утром, у нас в городе начала проявляться разметка на наших дорогах, по крайней мере, на перекрестке, где у нас Полярные Зори и Книповича, уже свеженькая, чистенькая, понятная, удобная разметка есть на дорогах, так что срочно туда смотрите на это чудо, но надеюсь, что и на остальной город тоже краски хватит и будет радовать она всех автомобилистов и пешеходов. Будет понятно, наконец-то, в беснежное время, где ехать, а где переходить дорогу. Так что вот в таком вот лихом настроение, знаете, начинаем с вами сегодня это утро. Давайте классной музыки заодно послушаем. Ну и вставать уже 7:04 на наших часах в студии. Доброе утро. They say she is trouble, they say she's no good.

0: В Беларуси на трассе Р-53 Слобода-Новосада еще в середине весны в тестовом режиме заработала умная дорога. Самый заметный ее элемент – это информационное табло через несколько километров после камер, которое в режиме реального времени выводит на экран номер авто и само нарушение ПДД. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле, кстати, вместе с Вячеславом Кавериным хотим у вас спросить и узнать, как считаете, стоит ли такую умную дорогу перенести и в наши края? Ну, не в смысле у белорусов забрать, а сделать вот по образцу и подобию. Где конкретно в Мурманской области очень не хватает такого табло? И еще, как думаете, заставит ли подобный метод водителей стать более дисциплинированными? Ваши мысли, ваше мнение по этому поводу уже можно отправлять в нашу группу во ВКонтакте. Там соответствующая фотография вас поджидает из Слободы и Новосадах с трассы Р-53 в Беларуси. Открыто наше мобильное приложение, ну и, разумеется, номер в студии 488-448, но это с 8 до 9 утра. Будем сегодня эту автомобильную тему обсуждать.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Один против сна.
6: Подъем засчитан.

0: Полярный эспрессо.
1: Мне кажется, я попаду в цель, если скажу, что вне зависимости от вашего отношения и погружения в это событие, все равно мимо вас оно не готово пройти. И так или иначе, новостями вас в последнее время окружает. Я имею в виду Петербургский международный экономический форум. И в рамках нашей рубрики «Полярный эспрессо», где мы с вами обычно про еду, про кофеек, про завтрак и все, что с ним связано, говорим, давайте в этом смысле рассмотрим экономический форум. Дело в том, что в интернете опубликовали меню из ресторана «Варево», который, собственно, и обслуживает гостей Петербургского экономического форума в этом году. И давайте поговорим с вами про завтрак. Я думаю, что если вы захотите подробностей, то про губу лося, например, которую подают, вы найдете эту информацию самостоятельно. Мы здесь с вами в рубрике «Полярный эспрессо». И давайте про первый прием пищи с вами сейчас и поболтаем. Итак, для того, чтобы вам позавтракать как на экономическом форуме в Петербурге, вам можно сегодня съесть. Записывайте. Овсяная каша с карамелизированной грушей. Можно еще и кашу из пророщенной пшеницы на отопленном молоке с запеченной тыквой. Подойдут также оладьи из кабачков с форелью слабой соли и красной икрой. Я вот это выбираю, скорее всего. Картофельные драники с крабом, омлет с лесными грибами, блин один с деревенской сметаной и черной икрой, творожники со сметаной и вареньем, ну и простокваша с ягодами. Выбирайте, если вам что-то любо. Будете завтракать сейчас как на главном событии, пожалуй, этого июня, но уж в первой половине, так уж точно. Если что, сумма в меню за каждую позицию блюда меньше 1000 рублей, ну, никак не может быть. Это если вы хотите себя таким королем самым настоящим почувствовать. Ну и давайте не только про забавное, давайте еще и про очень важное поговорим. Дело в том, что сегодня у нас в Мурманске обещают до плюс 25 градусов, и поговорим про не только наше с вами питание, но и наших питомцев. И ветеринар рассказал о том, как жару спаси питомцев от обезвоживания. Жара особенно опасна для длинношерстных и кошек и собак, животных с лишним весом и проблемами с сердцем. Эксперт посоветовала тщательно следить за водой, в первую очередь, которая должна быть прохладной и свежей. Еще лучше расставить несколько мисок по дому. Особенно это актуально для кошек, которые мало пьют от природы. Альтернатива мискам – питьевые фонтанчики, отметила специалист. По ее словам, корректировки в жаркий период требуют и питание. Тяжелая и плохо усваиваемая пища может дополнительно нагружать организм. Важно не перекармливать питомца и не оставлять корм надолго в миске. На жаре еда быстро портится, и это повышает риск пищевых отравлений, ну и потом проблемами с ЖКТ, подчеркнула эксперт. Кроме того, в доме следует создать прохладные зоны, и не стоит гулять с питомцами в пик жары, все еще продолжает эксперт. Выходите на прогулку рано утром или после 18 вечера, старайтесь двигаться по тени и желательно рядом с водоемами. Но у нас в Мурманске это просто. Носите с собой бутылочку с прохладной водой и складную миску. При сильной жаре смочите перед прогулкой живот. Это, напоминаю, мы все еще говорим про питомцев. Не знаю, насколько можно для людей применять эти способы. Это говорит ветеринар. Если вы себя к этой категории относите, дальше, как говорится, двигайтесь сами. Так вот, при сильной жаре смочите перед прогулкой живот, лапы и шею питомца. Не стоит лить воду на спину, рассказала специалист. Более того,

0: Не следует стричь животных налысо без медицинских показателей. Шерсть является естественной защитой от перегрева и солнечных ожогов, дополнила врач. Так что не только собой занимаемся, не только самостоятельно страдаем от того, насколько жарко, душно и хочется скрыться где-нибудь в эти ближайшие солнечные жаркие дни в Мурманске, но и, пожалуйста, не забывайте про наших питомцев и водичку. Вот прямо сейчас поменяйте им, пожалуйста. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама. Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051. Делаем эту пятницу еще приятнее прямо сейчас. Готовы разыграть для вас пион и декоративную зелень, и упаковку даже, и все это вместе. Осталось только позвонить к нам в студию 488-448. И, собственно, будем вместе с вами, как всегда, в это время нашего утреннего шоу отгадывать, откуда же звук, собственно, произрастает. Но в том смысле, что поставлю вам кавер-версию на известную песню, которая есть в нашей большой музыкальной машине. Предложу вам 4 варианта ответа. Вам нужно будет выбрать тот, который вы верным посчитаете. 488-448. Сегодня песня у нас как раз вот на эти подвыходные. Вот та, что надо. Хоть в ее ремиксе, хоть в оригинале. Выбирайте то, что вам больше нравится. Главное, звоните. 488-448. Разыгрываем прямо сейчас цветы. И всю эту красоту можно будет себе заполучить. Да прям сегодня сходить и забрать. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
2: Ольга.
1: Итак, Ольга, есть для вас песня. Я предложу вам после того, как послушаем кусочек, 4 варианта ответа. Кто же в оригинале ее исполняет? Надеюсь, вы очень легко и без проблем справитесь. Если что, опция «Интонация ведущего» все еще может активироваться. Да, как в «Кто хочет стать миллионером?» Давайте к песне перейдем, слушаем.

0: Знакомая, да, Ольга, звучит? Осталось только вспомнить, как это знакомое зовут в оригинале. Итак, это Сара Коннор, ну не та, а певица которая. Кристина Агилера, Бритни Спирс или Лиэн Раймс. Выбирайте, пожалуйста.
1: Давайте Бритни Спирс.
0: А почему бы и нет? Хороший выбор. Жаль, только таких песен она не пела. 488-448. Ольга, напоминаю, вы тоже можете перезвонить, ведь теперь вы знаете, что это точно не Бритни Спирс. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вам, как вас зовут?
2: Меня зовут Константин.
0: Итак, Константин, мы выяснили, что это не Бритни Спирс. Из оставшихся вариантов Сара Коннор, Кристина Агилера и Лиэн Раймс. Вам кто люб из них?
2: Я, конечно, тоже думал, что это Бритни Спирс поет, но неправильный, да. Попробую Кристину Агилеру.
0: Слушайте, вы говорите, как солист группы Limp Bizkit, но нет, к сожалению, и это тоже не она. 488-448. Битва неизвестных для вас певиц у нас сегодня на 104.5. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
0: Здравствуйте, Геннадий. Для вас остались Сара Коннор и Лиэн Раймс. Я предполагаю, что эти имена вам ни о чем не говорят. Выбирайте из двух, первое или второе.
3: По-моему, это Сара Коннор и из фильма «Гадкий койот» это.
0: То, что «Гадкий койот», это вот вы очень хорошо вспомнили, но точно ли Сара Коннор? Как вы «Гадким койотом» в меня прям попали сейчас. Я аж вам помогать начал.
3: Лиэн Раймс.
0: Ну, слушайте, вы сами выбрали этот вариант ответа, Геннадий. Я вас поздравляю, вы большой молодец. Да, действительно, саундтрек к фильму «Бар «Гадкий койот» настолько что звучал. Если вдруг вы его в кавер-версии не признали, то вот вам оригинал.

Лин Раймс и ее бронебойный хит из 2000 года. Простите мне мой английский, но Can't Fight the Moonlight только что у нас прозвучал, да до сих пор звучит на 104.5 и действительно саундтрек к фильму «Бар Гадкий Койот». Возможно, это именно то, чего не хватает этой пятницы в вашем исполнении. Подумайте, возможно, потом будете в итоге благодарны. Ну а Лин Раймс получила свою первую премию Грэмми. Знаете, такая музыкальная большая есть премия уже в 14 лет, вы представляете. Она была очень юной исполнительницей кантри-музыки, которая, как вы знаете, в Соединенных Штатах очень и очень ценится. И вот ворвалась в этот музыкальный мир, когда вот, и, собственно, мы здесь с вами паспорта получаем, ей уже вручали вот эту золотую престижнейшую статуэтку. И песня, которую мы с вами только что услышали, была популярна она не только в нашей стране, но и по всему миру разошлась какими-то сумасшедшими тиражами. Только официально проданных копий аж 8 миллионов приключилось. Так что смело можете в любой стране эту песню летом включать. Я думаю, что все вспомнят, прослезятся, ну а потом еще под нее потанцуют. Прям как в клипе, прям как положено. Геннадия, мы поздравляем. Надеемся, что вы все еще вместе с нами на линии. Расскажу вам сейчас, как ваш приз заполучить. Спонсор рубрики — цветочный салон Premier Flowers. Эмоции бесценны. У пионов Premier Flowers есть цена. Вау, цена. От 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, которые раскрываются день за днем. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио. 488-448.
3: Вячеслав Каверин, доброе утро тебе.
4: Доброе утро всем настроенным на 104.5. У меня сразу, прямо с порога,
3: прошу
4: есть
3: вас.
4: Некоторое обращение ко всем автолюбителям и автопрофессионалам города Мурманска. Я понимаю, что фраза «можно, а зачем?» она стала уже определяющей для некоторых ваших маневров, например, включение поворотника при перестроении. Ну, хотя бы на перекрестках, ребята. Хотя бы на перекрестках поворотник можно использовать. А то ты переходишь дорогу, а человек, никак не обозначая свой маневр, в тебя поворачивает. Это интересно, конечно.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и ПО автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
4: Мы сегодня будем говорить о гораздо более серьезных нарушениях водителей и нарушениях правил дорожного движения, чем не включение поворотника. А поводом для этого разговора стала умная дорога, умная трасса. Но она, правда, не вся, там только такой небольшой участок. На трассе Р-53 Слобода-Новосады еще в середине весны в тестовом режиме заработала умная дорога. И самый заметный ее элемент — это информационное табло. Через несколько километров после камеры оно находится поперек дороги. Большое, красивое, светлое. И оно в режиме реального времени выводит на экран номер автомобиля и что вы нарушили. Кстати говоря, там не за все правонарушения сразу приходит штраф. За какие-то сразу штраф, а за какие-то просто предупреждения.
3: Но если что, дело происходит в Беларуси.
4: Да.
3: Если вдруг вы не знаете трассу Р-53 Слобода-Новосады, вы можете
4: что, в принципе,
3: сильно,
4: нормально.
3: Да, сильно можете не тревожиться. Это у нас у соседей такое происходит. Но мы в любом случае у вас хотим узнать. Считаете, как вы считаете, стоит ли такую умную дорогу перенести и в наши края? Подчеркиваем еще раз, что у белорусов воровать не собираемся. Не конкретно вырезать у них и к нам сюда в Мурманск отправить. Нет-нет, сделать по образу и подобию. И где конкретно? В Мурманске и области очень не хватает этого табло. И еще. Как думаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированными?
4: Да. Вот когда вы сразу, буквально через считанные километры, видите себя на доске позора, можно сказать. Кстати говоря, во многих СМИ, я когда вчера искал информацию, это табло так и обозначали. Табло позора. Хотя в смысле позора. У меня всего лишь нет техосмотра.
3: А что если вот развернуть на самом деле всю эту историю и не показывать тех, кто нарушил, а тех, кто наоборот молодец?
4: Ой, тоже интересная
3: идея. Вот едешь
4: идея.
3: Ты, например, и показывают тебе, мало того, что, понимаешь...
4: Сережа молодец.
3: Да, едет с разрешенной скоростью, и какой пиджак у него еще и красивый. Молодец. Вот такое табло нам необходимо.
4: Да, представляю табло водителя, который это увидит. Ладно, друзья, сегодня у нас другие вопросы. Итак, вот эта умная дорога, как вы считаете, стоит ли такой перенести и в наши края, где конкретно в Мурманске, и, может быть, в окрестностях Мурманска, в Мурманской области, очень не хватает подобного информирования о том, кто что нарушает. И как думаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированным? Пишите нам на осенившую группу ВК или через приложение, если есть возможность. Если нет возможности, звоните, телефон в студии 488-448. И не забывайте информировать нас о том, что происходит на мурманских дорогах. Это нам тоже очень и очень важно.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Красивая песня.
1: Обсуждаем сегодня с вами в утреннем круиз-контроле умные дороги. Как вы считаете, нужны ли они у нас в Мурманске, в нашей области? Где именно, на каком участке не хватает такого табло? И как вы думаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированными?
2: Вот действительно, если водители не очень умные, то тогда пускай дорога будет хотя бы такой.
1: Как и автомобили, собственно, в которых находятся водители, это точно. Алексей, да, оставил нам комментарий в группе ВК. Вячеслав, прошу.
2: Всем зеленый привет, пишет нам Алексей. Уверен, умную дорогу стоит перенести в Мурманск, чтобы хотя бы заработала зеленая волна на центральных проспектах столицы Заполярья. Простите, джингл про светофор стал историей. Судя по тому, что где-то засел враг автоводов, который забрал у автоводов дорогу, парковки заужая, дороги перекрестками, то не будет никакой умной дороги и зеленой волны.
1: Ну вот вообще вопрос, нужно ли такое табло в городе в принципе, насколько оно будет полезно. Как будто больше оно, мне кажется, для...
2: Трасс.
1: Да, и для развязок в том числе. Ну, не развязок, сериальных, понятное дело. А для тех, кто за городом пролегают. Как будто оно предусмотрено для этого. Потому что не будет успевать, мне кажется, табло у нас даже в центре нашего города. Что уж говорить про Москву, например, в частности, где мы с Вячеславом тоже прочитали. Тоже есть там умная трасса на центральной кольцевой автомобильной дороге в московском регионе. В общем, не Беларуси едины.
2: Да, смотрите. Но в Беларуси, кстати говоря, после того, как появились сообщения об этом табло позора, и средства массовой информации не только в Республике Беларусь об этом написали, но и в России, возбудились люди, юристы, которые сказали: ребята, публикация автомобильного номера — это же персональные данные. Насколько это вообще законно такое публиковать? Но мне кажется, я не знаю законов Республики Беларусь, ну, вообще, если номер не
1: сопоставлен... Что странно, конечно.
2: Если номер не сопоставлен с именем, фамилией, отчеством, но на табло только номер, вот, мне кажется, никакой персональных данных никаких тут быть не может.
1: На самом деле на это табло наконец-то пристроил бы ведущего русского лото. Ну, чтобы он вытаскивал эти номера и говорил: Х-258 Ш-И.
2: Пройдите техосмотр.
1: Абсолютно верно. Игорь нам написал сообщение в наше мобильное приложение. Говорит, поможет только увеличение штрафов, раз это к ПЦАТь, а так это отвлечение внимания водителей.
2: Ну, слушайте, да, согласен насчет отвлечения внимания, но в любом случае, как мне кажется, заставит тебя немножечко понервничать тот факт, что твое имя, твой номер красуется, и у тебя нарушение зарегистрировано, и тебе летит уже в этот момент штраф. Я, кстати говоря, буквально несколько минут назад отмечал, что не за все правонарушения там людям приходят штрафы. Смотрите, я узнал, если не пристегнут ремень, или если вы говорите по телефону, вам только вот на этом табло приходит предупреждение. Если у вас нет техосмотра, если вы превысили скорость, если вы видите эту надпись на табло, все, штраф у вас уже имеется, можете заглядывать.
1: Рассказывайте вы, пожалуйста, как считаете, нужна ли умная дорога конкретно у нас в Мурманске и Мурманской области? Где, на каких участках не хватает такого табло? И как вы считаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированными? Группа ВК, наше мобильное приложение и, разумеется, номер 488-448. Звоните нам, рассказывайте ваше мнение не только по теме эфира, но и о том, что на дорогах происходит. У нас, кстати, есть радостное событие на самом деле, которое на дорогах Мурманска тут приключилось. Начали наносить разметку.
2: А, я заметил. Причем не на дороге, а на тротуаре. Да. Велодорожку обозначили. Так красиво, она такая яркая, белая. Но посмотрим, насколько это пригодится двухколесным товарищам, которые по тротуару путешествуют.
1: Ну, а к разговору про разметку, утром сегодня проезжал на перекрестке Полярной Зори и Книповича, прям в глаза на тебе бросается. Прям практически краснокнижная.
2: Тоже вот так белеет, как
1: редкая птица. И желтеет местами. В общем, все как положено. 488-448. Звоните к нам в студию, пожалуйста. У нас автохит. Ну что, сначала песня, а потом комментарий или...
2: А давайте вот этот красивый вот этот вот джингл вот наш.
1: А пожалуйста, Вячеслав.
2: Классический.
3: Автохит.
2: Легкая, так сказать, интродукция. Друзья, мы сейчас будем слушать самую мемную песню последних полутора месяцев. Это Chemical Brothers и Go в ремиксе от The Soffer. Специально, чтобы утро было максимально бодрым.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25, 25, 50.
2: Круиз-контроль. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Магазин «Фрэш» на точках в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое. Охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
10: Мужики, а у вас какой это вы?
11: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
12: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
10: Ха! А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
13: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
14: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
15: Пам-пам.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Обсуждаем с вами сегодня умные дороги в Мурманске, в Мурманской области. Спрашиваем у вас, нужны ли они нам в принципе, где именно не хватает вот таких умных табло, и считаете ли вы, что подобный метод заставит водителей быть более дисциплинированными. Нам Андрей написал сообщение, вернее, даже несколько, в нашем мобильном приложении, говорит, такое уже было в Москве и области, ничего нового, думаю, это не нужно.
1: Хорошо.
0: Рассказывает нам Андрей. К разговору, кстати, про Москву, да, мы как-то так мельком пробежались, давайте чуть подробнее остановимся. Если вдруг вы, как и я, не были в курсе, то на начало 2023 года самая насыщенная технологиями автомагистраль в нашей стране до сих пор такой даже остается — центральная кольцевая автомобильная дорога в московском регионе. В общем, интеллектуальная система этого ЦКАДа собирает большие объемы всяких разных данных. Тут тебе и погода, и плотность транспортных потоков, и аварии, и заторы, в общем, и даже посторонние предметы на дороге, выход на нее пешеходов или животных. А с учетом этих данных, вся эта информация обрабатывается, ага, и запускаются сценарии, которые оптимально соответствуют соответствующей ситуации на трассе. Ну а если у тебя есть вот необходимое устройство в твоем автомобиле, то тебе это прямо в тачку может вся эта информация и прилетать. Как говорят, что результаты управления, результаты системы управления дорожным движением уже есть, аварийность, поговаривают, снизилась в 2 раза, а скорость реагирования аварийных комиссаров теперь не превышает 15 минут, что делает движение тоже безопаснее, вот конкретно по этой дороге.
1: Сейчас, если кто-то едет, допустим, в машине со своими детьми, вот мы уже и сформировали мечту вашего ребенка. Кто-то мечтает стать аварийным комиссаром. Согласитесь, звучит.
0: Да, главное, чтобы не склонялись молча надо мной, я тебе так скажу, эти самые аварийные комиссары.
1: Есть еще сообщение от Игоря по поводу умной дороги. Он говорит, для начала нужны дороги.
0: Спасибо большое. Любовь нам написала, говорит, для чего эта информация на табло? Водитель что, не знает, что он не пристегнул, что штрафы не оплатил? Вы знаете, мы, возможно, сейчас вас чуть удивим, но есть и такие водители.
1: Они не знают, что они не пристегнуты?
0: Я думаю, что да.
1: Просто забыли.
0: Ну, например.
1: Да, но мне кажется, современные автомобили... Естественно, не все ездят на современных автомобилях. Я с этим, конечно же, согласен. Но просто современные автомобили... У меня вот лично в машине просто омерзительнейший звук раздается, если ты не пристегнут. У тебя рука сама тянется к ремню.
0: Это не омерзительный звук, это шоу «Один против сна» на 104,5, Слав, ты просто...
1: Не-не-не, это еще омерзительнее.
0: Есть у нас звонок в студии, доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Анна. Хотела сказать по поводу предыдущего вашего рассказа про ЦКАД. Прошу прощения, охрипло. У меня родители живут в непосредственной близости от ЦКАДа. То есть раньше это называлось бетонка. Ага. Вот, и она была предназначена для движения транспортных средств воинские части Подмосковья, чтобы не занимать МКАД. Да. Вот эту бетонку реконструировали. Так вот, все, что вы сказали, действительно правда, но не совсем. Она не вся такая, только небольшие участки. И вот участок, например, от Тверской области до Новорижского шоссе, он просто разбитый, убитый. Никаких там, значит, средств вот этих современных, практически нет, камеры, понятное дело, там есть. Но, например, так как ежегодно, а то и не раз в год ездим туда к родителям, столкнулись с такими моментами. У нас стоит транспордер, соответственно, автоматически идет оплата движения по этой автодороге. Но потом каждый раз происходит путаница, эта оплата куда-то там улетает и не прилетает на нужные счета, и нам выставляют задолженность, причем с пени.

0: и вот каждый раз такие разборки.
1: Ужас.
0: То есть, да, все это есть, но не совсем современно. То есть еще имеются недоработочки.
1: Спасибо. Вот. А что
0: такая
1: насчет
0: вот
1: нашего
0: история,
1: Мурманска? Да, расскажите, пожалуйста, вот нам, если у вас даже был опыт непосредственное обращение с такой дорогой, нам такое нужно здесь у нас в регионе?
0: Слушайте, ну, наверное, нужно. Я за все эти современные методы. Всем говорю, что ну, только не ленивый человек, или не, ленивый человек придумал пульт к телевизору. Это все хорошо, но прежде чем делать эти дороги и, например, зоны отдыха в городе, у нас нет ни одного, ни одной перехватывающей парковки. Чувствуется, машины негде парковать. И как, какая умная дорога, если на машине невозможно передвигаться, потому что ее негде оставить.
2: Я вас понял.
1: Спасибо,
2: да, кстати,
1: Аня, за большой комментарий, за такой развернутый с подробностями. Спасибо, что позвонили нам.
2: Есть несколько моментов, которые хотел бы прокомментировать. На самом деле, есть такая вещь, как вот я просто вырос не в Мурманске, а в Полярном, да? И многие водители Полярного, открою вам секрет, и не исключение некоторые мои знакомые, когда ездили в Мурманск, им настолько некомфортно было здесь, ну, они просто привыкли ездить по маленькому городу, где машины, ну, не по пальцам одной руки можно перечислить, но все равно их там немного, откровенно говоря. Они приезжали в Мурманск, ставили машину где-то на окраине и в районе Стеллы, и дальше передвигались на общественном транспорте. Потом так вот обратно двигались. Есть такие люди, которые действительно так делают. И то, что подобные парковки перехватывающие нет, это действительно проблема. Что касается, значит, той трассы, которая только кусочками ЦКАД имеет такие умные свойства, всяческие камеры, система анализа, потоков и все прочее. Это мне напомнило историю про съемку фильма «Матрица» в 2. Там нужно было снять сцену погони на участке трассы. И выяснилось, что дешевле построить такой небольшой участок трассы, чтобы снять сцену там, чем перекрыть движение по какой-то уже существующей трассе. И вот, вот это выставочный образец трассы, там длиной там, что ли, 2 километра, вот, вот он мне очень напомнил историю с ЦКАДом тоже. Знаете, витринный образец того, что мы так можем, а применить это на какие-то гораздо большие, скажем так, пространства, на большие участки у нас почему-то то ли ресурсов нет, то ли, я не знаю, воли какой-то политической.
1: Рассказывайте вы, пожалуйста, нужна ли нам такая умная дорога в наших краях, где конкретно в Мурманской области очень не хватает этого табло, и как вы думаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированными? 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Продолжаем обсуждать эту тему в сегодняшнем круиз-контроле.
3: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Mazda CX-5 и CX-50, Geely Manjaro, Mini Cooper Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролова 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области — Power Hit Radio 0+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
9: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
10: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
9: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
11: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет. 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
12: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
14: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка продажи саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: А многие россияне в последнее время едут в Беларусь насладиться приятным климатом, насладиться приятными, я даже не знаю, как это правильно назвать, приятными мегабайтами. Назовем это так.
1: Спасибо, это красиво.
0: Да. И в связи с чем, кстати говоря, цены на недвижимость в Минске уже взлетели. Но готовы ли они встретиться вот с тем, что в Минске и в окрестностях, вообще по дорогам этой страны, Республики Беларусь, наблюдается? Там уже появилась умная дорога в тестовом режиме. Работает это самый заметный элемент. Это специальное информационное табло, которое высвечивает номер автомобиля и нарушение правил дорожного движения, которое этот автомобиль совершил несколько километров назад на камеру. Собственно, каждый видит себя на этом воображаемом, ну, оно не воображаемое, но назовем его так, табло позора.
1: К разговору, кстати, про Беларусь нам Дмитрий рассказывает о том, что такое же табло есть на подъезде к Бресту уже пару лет как.
0: Вот видите, во-первых, Дмитрий, спасибо за информацию. Не все, мягко говоря, не все слушатели Power и ведущие Power знают о наличии такого табло на подъезде к Бресту.
1: Но их разговор про Беларусь нам Юрий Георгиевич сказал. Для начала нам такие дороги, как там, такую чистоту, порядок и руководителя.
0: О, какие тут мысли-то! Ой! Хотя, троеточие. Если бы такого руководителя, то вначале перечисленное было бы само собой. Да вы что, Юрий? Ну, мы взяли на карандаш,
1: конечно. Мы сегодня, да, вас. Совсем другую тему мы сегодня
0: там
1: обсуждаем.
0: Там, кстати, 6 лайков.
1: В круиз-контроле и вас тоже, да. Вы уже в разработке, как говорится. В утреннем круиз-контроле сегодня совсем другое. Обсуждаем про умные дороги с вами. Говорим, нужны ли они у нас в Мурманске, в области, где конкретно и что насчет дисциплинированности водителей. Сделать ли подобный метод эту дисциплинированность лучше. Геннадий нам оставил комментарий в нашей группе в ВК. Говорит, хорошо, когда действуют не только запреты. Вообще все в головах и зависит не от наказаний. В больших городах, в мегаполисах давно уже все утыкано камерами, фиксирующих любой чих. И что, хамов там за рулем нет? Полно. В нашем городе после мегаполиса за рулем как в санатории. У нас в большинстве вежливые и адекватные водители. По мнению Геннадия.
0: Интересная точка. Да, это здесь нужно всегда сносочку делать. Вежливые, адекватные водители, по мнению Геннадия. Да. Потому что вежливым можно быть сколько угодно, но так как ездят на красный, не ездят ни в одном городе России из тех, в которых я был. Вот да. Просто игнорируют. Вот чтобы вот люди просто игнорировали красный сигнал светофора, я такого не видел нигде. А что касается камер фиксирующих, по поводу утыкана в мегаполисах, вот я в прошлом году, да и вы тоже не чужды этого города, в Нижнем Новгороде.
1: О, да, о, да.
0: И у меня есть приложение, которое, скажем так, как радар показывает, где какая камера находится и сколько метров до нее. Ну, и поскольку вот если ты ездишь по проспекту, то он показывает у тебя, там, ты выставляешь в настройках радиус, там, допустим, 400 метров, у тебя же от проспекта еще в сторону дорогу уходит. И не только он считывает камеры, которые не только впереди, но и на посторонних дорогах. И вот в какой-то момент я увидел такое количество белых точек, что я сделал даже скриншот и Максу Байкову отправил. Говорю, посмотри, в каком раю мы с тобой живем. Это просто в любой случайный момент скриншот с экрана радара в Нижнем Новгороде. Вот столько камер там.
1: Обсуждаем с вами сегодня умные дороги. Нужны они нам в Мурманске. А что вообще по поводу них думаете? Скоро будем подводить итоги нашего эфира. Но вы еще успеваете оставить свои сообщения. Пишите, звоните 488-448.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня в круиз-контроль новости из Беларуси о том, что там заработала умная дорога на участке трассы. И у вас хотим сегодня узнать, нужна ли нам такая дорога в наших краях, где ее особенно не хватает, в Мурманской области. И как считаете, заставит ли подобный метод водителей быть более дисциплинированными? Михаил нам написал комментарий, кстати, с картинками в нашей группе в ВК.
1: Итак, только что приехал из Беларуси. Там нет ничего особенного, чего не было бы на российских дорогах. Вероятно, и у нас такие табло в регионах есть? Нету. А это уж дело местных властей. У кого инициативы и средства есть, те делают. Отличные дороги в Беларуси и чистые обочины – это в прошлом веке. Продолжает Михаил. Не надо идеализировать. Межмуниципальные дороги в Беларуси в хлам. Киевская трасса – сплошная заплатка. Сейчас там очень плотный трафик, очень много фур идет. В некоторых регионах Беларуси идет интенсивный капитальный ремонт дорог, делают шире, разделяют встречные потоки. Вот это профилактика ДТП в деле. Если такие табло будут у нас, от этого хуже точно не будет. Всем терпения и принятия грамотных решений на дорогах. Спасибо, Михаил.
0: А у нас скоро еще и Макс Байков вернется из своего длинного автомобильного путешествия, так что и у него тоже узнаем.
1: Там уже на интересных ощущений получал.
0: Я думаю, что на парочку круиз-контролей насобирал, как говорится, да?
1: Да.
0: Впечатлений. А Марина написала нам в нашей группе в ВК, говорит, если в культуре и менталитете водителей изначально будет соблюдение правил движения, то таких глупостей не будет. И дело не в руководителях, дело в каждом и в осознанности, считает Марина.
1: В сознательности, я бы даже сказал. А Федор пишет, на Павлика...
0: Морозова.
1: Морозова надо их тестировать. Там трафик позволяет. Имеется в виду улица. Потому что могут различные, значит, чтение возникнуть. Все-таки фигура такая, Павлик Морозов.
0: Долетают нам еще комментарии в нашей группе в ВК. Дмитрий Владимирович только что написал. Говорит, что умные дороги, может, в них и нет необходимости, а вот камера проезда на Красный в Мурманске просто жизненно необходимы. Вячеслав, это твои товарищи пришли в комментарии.
1: Это очевидно. Просто я человек, который периодически заглядывает в группу ДТП ЧП Мурманск, и там почти, я не знаю, каждое третье видео про проезд на Красный. Ну, это же просто сумасшедший процент.
0: В общем, требует у нас движение, вот это вот компьютеризации, интеллектуализации нашей дороги в Мурманске. Но если уж не с табло начинать, то хотя бы вот всех умных камен, про которые нам говорят наши слушатели в группе нашей во ВКонтакте. Вам спасибо, кстати, за комментарии, которые вы нам оставляли. Как-то не очень вы воодушевились тем, чтобы сделать вот эти самые умные дороги по принципу Белоруссии, но тем, что нужно наблюдать и нам, соответственно, соблюдать, здесь, мне кажется, вопросов в принципе быть не может.
1: От себя я бы хотел сделать такой вывод. Главное — это не умное табло, главное — это умный водитель. А дальше уже все приложится.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А, Икольский 27Б, 25, 25, 50.
1: Ну что, как пелось в одной старой песне, я стал одним из всех, пойду сольюсь с толпой. Прямо сейчас, через некоторое время, 2 минуты с пользой, потом 2 часа с пользой.
0: Катя Новикова будет в студии здесь. Мы надеемся традиционно. Вячеслав Каверин, спасибо тебе за круиз-контроль. Услышимся на следующей неделе. Шоу «Двое против сна» на 104.5 продолжается.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Мальчиков России страхуют почти вдвое чаще девочек. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Эксперты Сберстрахования провели анализ портфеля и выяснили, что за первые 5 месяцев 2026 года спрос на страховые продукты для несовершеннолетних заметно вырос. Плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего россияне страхуют детей в возрасте от 9 до 14 лет. А самыми востребованными видами защиты стали страхование от укусов клещей, от непредвиденных ситуаций во время путешествий. Это второе и третье место. А на первом месте который год остаются полисы от несчастных случаев и спортивных травм. Но это сейчас часто люди деток страхуют и имущество свое. А первые формы страхования, известные еще со времен античности, были иными. Один из первых эпизодов страхования описывается, кстати, в Ветхом Завете. В книге «Бытия» есть эпизод, когда египетский фараон хочет, чтобы Иосиф растолковал его сон. Из Нила вышли коровы, 7 сильных, а потом 7 слабых. Иосиф сказал, что коровы — это грядущие годы, то есть через 7 лет придется жить впроголодь, поэтому нужно откладывать 5-ю часть провизии, полученной в ближайшие 7 сытых лет. Итак, первые формы страхования в античности. Еще до нашей эры люди начали страховать корабли. Перевозка грузов по морю – дело рискованное и сегодня. А самое раннее из известных соглашений о покрытии ущерба датируется 916 годом, конечно, до нашей эры. Его заключили на греческом острове Родос. Механика была следующая. Владельцы кораблей и грузов не вносили страховые взносы, но, по сути, они брали суду под высокий процент и не отдавали ее, если происходило кораблекрушение. Другой вариант страхования практиковался в Древнем Китае. Представим, что 10 торговцев решили транспортировать свой груз на 10 кораблях. Первый купец везет шелк, второй рис, третий керамику и так далее, и так далее. Предприниматели договариваются и равномерно распределяют груз. На каждом судне оказывается 1/10 каждого товара, и таким образом все корабли заполнены абсолютно одинаково. И если один потерпит бедствие, все 10 торговцев потеряют небольшую часть своего груза, но никто из них не останется совсем уж ни с чем. Если, конечно, вся флотилия под воду не уйдет. Но это были устные договоренности, а вот первый письменный документ, предшественник страхового полиса, выдан был для груза на корабле «Санта-Клара» в середине 14 века. Путь судна пролегал из Генуи на Майорку, сумма 107 фунтов серебра. Ростовщик должен был выплатить владельцу судна заем в том случае, если бы корабль не достиг финальной точки путешествия в течение полугода. На суше, конечно, тоже страхуют давно. Например, древнеримские профессиональные сообщества, называемые коллегиями, создавали страховые фонды, в которых члены объединений систематически вносили платежи, и когда с кем-нибудь из сообщества происходило несчастье, например, утрата трудоспособности, он мог получить компенсацию. Если же член коллегии умирал, то его родным из этих взносов выдавались деньги на похороны. В средние века англосаксонские гильдии поддерживали своих членов в случае болезни или помогали их семье после гибели кормильца. В Дании 11 века можно было обратиться за помощью в случае кораблекрушения. В Исландии сотни лет позднее, то есть в 12 веке, погорельцам выделяли стройматериалы для возведения нового дома. Что же на Руси? В древнерусском сборнике правовых норм «Русской правде» говорится о дикой вире – взыскании за убийство, которое обязалась выплатить община, если не находила убийцу или же отказывалась его выдавать. Еще одним прообразом страхования на Руси было то, что читаем в Стоглаве, 1551 год. В сборнике решений Поместного собора сказано, что население должно платить взносы, на которые будут выкупать военнопленных. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой. I don't need your words.

0: Катя Новикова, доброе утро
1: тебе. Да, здравствуй, Сергей Сачков, доброе утро и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ты знаешь, здесь уже три радиоведущих перебывало за это утро, ни одного в шортах, я тебе так скажу. Был бы Артем Моисеев.
1: Ну, конечно.
0: Мне кажется, прям в 7 утра, причем со вчерашнего дня.
1: Моисеев уже в шортах, мне кажется, давно, но только не здесь, не с нами.
0: Только под штанами, да, ты имеешь внизу у него. А как тебе погода, как ты переживаешь вот такие градусы в Мурманске?
1: Слушай, ну такие очень даже еще прилично, потому что, ну и солнце вроде как еще, знаешь, так это, только в облаках где-то там находится. Но вот если такое прямо яркое, палящее, это уже сложнее, и хочется находиться ближе где-нибудь к воде, к какому-нибудь водоему. Ну и тогда, конечно, мы стараемся выезжать, например, на дачу к своим друзьям. А у них дача в Кильдинстрое.
0: Где-нибудь поближе к воде, желательно к Черному морю. Я правильно понимаю твою логику?
1: Ой, не знаю, но Черное море тоже неплохо. Но если мы говорим про наши места, то вот, в общем-то, водоемов различных достаточно.
0: Нам там привиделось с Вячеславом Кавериным, или действительно был какой-то микродождь у нас.
1: Мне тоже показалось, потому что вышла я из дома, и асфальт-то мокрый.
0: Как будто кто-то окропил его,
1: ну,
0: если
1: да,
0: честно.
1: Да, вот раз, и все вот так вот.
0: Все подробности про погоду вам расскажем чуть-чуть попозже, что сегодня нас ожидает в течение дня, и что самое главное, на выходных нам с вами к чему готовиться, потому что очень разная погода нас будет поджидать в течение ближайших нескольких дней. Как всегда, вне зависимости от того, что у нас за окном происходит, ваши утренние ведущие здесь, двое против сна, завершающие на этой неделе. Как все-таки, понимаешь, приятно это говорить.
1: Да?
0: Ну, конечно, все-таки впереди выходные, и на выходных мне не придется работать, поэтому...
1: Так я ж тебя скорее поздравляю с этим, строй планы!
0: Ты понимаешь, я уже лег, я тебе так скажу, в этих своих планах, и как в каких-нибудь гонконгских боевиках я затаившийся дракон.
1: Все, тогда больше ни слова. Всем доброе утро!
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ «Эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83.
2: А вот и плюс 20 градусов, по крайней мере, у нас на термометре в центре города. Возможно, дело в солнце, которое к нам вот так реагирует.
1: Так
2: серьезно?
1: Потому что 9.20 всего лишь на часах.
2: Но, возможно, просто из-за того, что к нам наконец-то солнышко пришло сюда, в центр, поэтому градусы у нас тут

0: осталось.
1: До 17 градусов, но вообще сегодня плюс 25 мы ожидаем в нашем городе.
0: Ну, я бы обалдел, конечно. Днем плюс 25, ночью до минус 17.
1: Представляешь, как бы мы тут все выжили,
0: не знаю. У тебя зима в сердце, я так понимаю, на душе. Сейчас допоем за эфиром.
1: Так, ладно, завтра.
0: Да, обещают нам плюс 25 градусов, но поговаривают, что будет пасмурно и, возможен даже небольшой дождь. Так что тропический Мурманск, тот самый у нас устанавливается, о котором говорили мы в течение этой недели. И сейчас уже больше 20 градусов у нас на термометре в центре нашего города.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Что касается вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, то в таких делах существует 2 срока, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: 3 года. Это что касается исков к виновнику ДТП. Если мы говорим о спорах со страховыми компаниями, то срок исковой давности по такого рода делам составляет 2 года. Законодатель предусмотрел подобные сроки, поскольку посчитал, что они достаточны для того, чтобы гражданин обратился в суд для восстановления нарушенного права. Поэтому я бы рекомендовал, конечно, со сроками исковой давности и с обращением в суд по любого рода делам не затягивать, поскольку пропуск срока исковой давности является безусловным.

0: условным основанием для отказа в заявленных требованиях.
1: Для подачи иска к нему будет необходимо приложить копии ряда документов: ПТС, прав, полиса ОСАГО, документов, которые выданы сотрудниками ДПС при оформлении ДТП. Как мы обычно говорим, не лишним будет лично пообщаться с виновником и попробовать решить вопрос в досудебном порядке. Шансов немного, но все может быть, и вы договоритесь. Это что касается иска к виновнику ДТП, а вот схема подачи иска к страховой компании намного сложнее.
0: Необходимо обратиться в страховую компанию, предъявить автомобиль к осмотру, дождаться решения страховой компании. В случае несогласия с таким решением направить досудебную претензию в страховую компанию. Затем в случае несогласия с ответом на досудебную претензию обратиться к финансовому уполномоченному, дождаться ответа от него и только потом обратиться в суд. На мой взгляд, к сожалению, процедура обращения в суд по такого рода делам достаточно затянута и бюрократизирована. Причем, если не пройти досудебный порядок, о котором я только что говорил, то это будет основанием для отказа в принятии искового заявления ввиду как раз-таки несоблюдения досудебного порядка.
1: Все это, как вы понимаете, требует времени. Мало кто из автовладельцев готов на весь период стать пешеходом. Как говорит Антон Северин, в идеале, конечно, лучше до решения суда машину не ремонтировать.
0: Я имею в виду возможность осмотра автомобиля судебным экспертом, если будет заявлено такое ходатайство. Это, что называется, было бы в идеале. Однако автомобиль используется для бытовых нужд, которые нельзя или достаточно сложно отложить либо перенести. Поэтому мы рекомендуем часто доверителям ремонтировать автомобиль, в случае чего основываться потом на осмотре автомобиля экспертом-оценщиком. Такие осмотры фиксируются с помощью фотосъемки. Фиксация идет также в акте осмотра. Этого оказывается, как правило, вполне достаточно и для судебной экспертизы.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
2: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
4: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
4: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
4: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Ты знаешь, я слышал, что по этой стране лучше всего перемещаться на вертолете, потому что такое количество там природных парков, и посмотреть на это сверху, конечно, отдельное удовольствие. Например, так вот спикировать и поглядеть, как косули от тебя разбегаются.
2: Ну, например, такой вариант, да, тоже подходит, потому что государство это расположено на двух таких крупных островах. Мы сегодня в юго-западной части Тихого океана находимся. И главный город находится на северном острове, называется он Веллингтон. Ну и красочная природа этой страны — это фьорды, и красота невозможная, и гора Виктории. Всем этим впечатлился Питер Джексон, конечно, в своей трилогии «Властелин колец», и все это показал. Известный десерт, между прочим, торт Павлова был придуман именно в этой стране.
1: Да, ладно.
2: Да, потому что, вот, ну, понятное дело, назван он в честь русской балерины Анны Павловой. Она приезжала в эту страну с большим своим таким гастрольным турне, всех впечатлила, и вот, пожалуйста, в награду, так сказать, в признание, вот такой вот вкусный десерт получился. Есть в этой стране один городок такой, ой-ой-ой, городок, который впечатляющее у него, конечно, название, и переводится он как «место, где Тамати, человек с большими коленями, который глотал горы, известный как падающий, поедающий землю, играл на флейте тому, кого любил». Я не знаю, стоит ли вообще что-нибудь еще рассказывать. Название на языке маори состоит из 85 символов этого города. Но самое длинное вообще название местности, когда-либо в принципе встречающееся. Мы сегодня, друзья, в Новой Зеландии.
1: И они открыли для нас группу, которая называется Temper City. И их сингл, дебютный, кстати, называется Self-Aware. Вышел в 2026 году. Ну и как положено любой приличной песне, сначала завирусился в социальных сетях, а после этого уже и перекочевал в радиочарты всего мира. Достаточно мрачное звучание. Она с вами сейчас поджидает, знаешь, чтобы не совсем нам голову отрывало и напекало. А погода,
2: хорошо,
1: которая у нас
2: хорошо
1: в Мурманске устанавливается,
2: приземлим вас немножко.
1: Чуть-чуть, да, примирить, прибить, скажем так, с тем, что происходит у нас за окном прямо сейчас. Помнишь, был такой известный трек, назывался «Take me to church». Хозьер у нас тут звучал какое-то время.
2: Конечно, я все помню.
1: Как ты врешь красиво, это вообще невероятно просто.
2: Не, ну если бы я услышала, все было сразу
1: абсолютно
2: понятно.
1: Верно.
2: С названиями проблемки.
1: Это точно. Так вот, вот ровно такое же ритмичное и мрачное одновременно звучание и будет у нас с вами прямо сейчас в «Золоте чартов». Давайте раскушаем эту песню.
2: Ну, давайте.
1: Глядишь, вам и понравится, и глядишь, немножко еще одновременно замедлимся в этот пятничный день. Temper City, Self-Aware сегодня у нас в «Золоте чартов» в Новой Зеландии на первом месте.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на Фрэш. Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
8: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова Кагая, цветочный салон Premier Flowers, ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Эти самые пионы, еще и декоративную зелень, и все это в упаковке, в красивейшей, можно выиграть прямо сейчас у нас здесь, в нашем фактомате, в нашем утреннем розыгрыше. Набирайте номер нашей студии 488-448 и, собственно, забирайте себе цветы в этот пятничный день.
1: Да, давайте уже поиграем. На календаре у нас 5 июня, время летит неумолимо, в Мурманск. Лето самое настоящее. Конечно, дома должны быть красивые цветы.
2: Я все понял, Катерина. Намек, я надеюсь...
1: Это я не тебе.
2: Тому, кому надо, да, тот услышал.
1: Да, чтобы услышали.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, здравствуйте. И вам напоминаем, что со вчерашнего дня у нас правила не изменили специально для того, чтобы вы наконец-то с цветами из нашего фактомата вышли. Будем вам рассказывать про события сегодняшнего дня, про народный календарь, про именинников. Ну а вы нам только да, нет, нет, да. Отвечаете только этими словами. Да, вот так вот надменно.
1: А мы вам плюсы ставим.
2: В том числе. Надеемся, что так и будет. Желаю вам удачи. Ваши секунды. Поехали прямо сейчас. Вперед. По народному календарю Ливон – огуречник. Какой будет погода, подсказывали муравьи. Верите в такое?
1: Наталья?
3: Да.
2: Много муравьев ползает по земле, впереди сухие дни. Нужно сегодня на асфальт присмотреться нам с тобой. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. В этом году лозунг этого дня – «Сейчас за климат». Да или нет?
1: Может быть такое.
2: А еще был у них лозунг «Думай, ешь, сохраняй».
1: Да, для каждого года свои задачи.
2: А мы двигаемся дальше, потому что в 1783 году братья Монгольфье впервые в истории запустили воздушный шар. Правда, первый полет состоялся без пассажиров. Да или нет?
3: Да.
2: Ну а через полгода нашлись смельчаки и успешно летали целых полчаса где-то в районе Франции. В 1883 году Восточный экспресс впервые отправился в свой регулярный рейс. Курсировал он между Москвой и Владивостоком. Все верно?
3: Нет.
2: Конечно, нет. Из Парижа до Стамбула он отправлялся. 72 года назад открылся Московский театр эстрады. Его художественным руководителем долгие годы был Александр Анатольевич Ширвиндт. Все верно?
1: Театр эстрады?
3: Когда театр эстрады...
1: И Ширвиндт, да.
3: Нет.
2: Вы супер правы. Да, кстати, за это прям плюс, потому что Ширвиндт руководил театром сатиры. Ему все-таки это органичнее. 1977 год, в продаже появился первый серийный персональный компьютер компании Apple. Первый компьютер серийный назывался Apple II. Верите в такое?
3: Нет.
2: А вот вы зря, потому что его первая версия была любительской, от этого не массовой, но вот все равно да. Порядок они соблюдали. Давайте еще один вопрос.
1: Конечно.
2: Успеем. Сегодня 59 лет Валдису Пельшу, и он не только угадывает с трех нот, но еще и снимает документальное кино. Верите в такое?
3: Да.
2: Например, фильм про автомобильное путешествие в Антарктиду.
1: Да,
2: если не глядели, посмотрите. Теперь знаете, чем ваш пятничный вечер занять.
1: Так, Наталья, ну что, 7 минус 2. 2, я говорю о минусах. Получается у вас 5 со знаком плюс. Несложная арифметика и отличный результат.
2: Вот мы с Катериной обсуждаем это за эфиром. Она вот все равно, вот эта ее женская натура все равно прорывается. На минусах все равно сделает акцент обязательно, даже если плюсы превалируют.
1: Я говорю, 5 со знаком плюс, это отличный
2: так
1: результат.
2: Так это уже и достаточно, ты понимаешь.
1: Ладно,
2: зачем
1: ладно.
2: Минусы вообще считать в принципе? Наталья, вы там как? Вообще
1: а то, что все запротоколировано, знаете ли.
2: Оставайтесь на линии, пожалуйста. Вам сейчас Катерина расскажет за эфиром, как же претендовать на те самые красивые цветы в течение ближайшего часа, потому что только в 10:50 узнаем, как говорится, да или нет, Наталья.
1: Спонсор рубрики «Цветочный салон Premier Flowers», цветочный партнер мероприятий «Power», свежие пионы по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов, пышных, нежных, полных трепетной красоты. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Не только сообщениями о погоде мы с вами сегодня едины. В регионе и другие события происходят. А вот какие именно, узнаем сейчас в выпуске новостей от Екатерины Новиковой.
3: Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Ну и так, делегация Мурманской области во главе с губернатором продолжает работать в Санкт-Петербурге. Напомню, там проходит Международный экономический петербургский форум. И продолжают подписывать соглашения. И вот что известно к этому часу. Накануне достигнуто еще одно соглашение для Мурманска. Правительство региона и федеральный застройщик «Глоракс» подписали соглашение о строительстве в Мурманске 10-этажного жилого комплекса. Его планируют построить в районе улицы Профсоюзов. Но точная локация пока не озвучивается. Инвестиции в проект составят порядка 1 000 000 000 рублей. Как сообщили в правительстве Мурманской области, инвестор планирует безвозмездно передать 300 квадратных метров региона под социальные задачи. Индийские компании заинтересованы в сотрудничестве с нашим регионом, и за прошлый год товарооборот вырос более чем на 60% по договоренности с китайской контейнерной компанией. Первый пилотный судозаход ожидается в Мурманске уже в августе этого года. Объем первой перевалки около 500 контейнеров, ну и также компания рассмотрит возможность организации транзитных перевозок через порт Мурманск в Калининград. Кроме того, подписано соглашение с правительством Москвы о внедрении передовых IT-решений в строительстве и в сфере ЖКХ, и уже применение готовых решений, скажем так, обкатанных решений, сэкономит бюджетные средства и даст качественный результат и в ряде других соглашений. Ну и еще одно соглашение, о котором хочется сказать, оно подписано с компанией «Новатек», причем там уже конкретный набор мероприятий. Подписи поставили под соглашением губернатор Андрей Чебис и председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон. Средства направят на дооснащение онкодиспансера современным оборудованием, обновление медицинского транспорта и оборудования, а также ремонт ДК имени Кирова.
2: Вау!
3: Вот тут конкретный набор решений. И, как подчеркнул глава нашего региона Андрей Чибис, принципиально важно, чтобы результаты экономического роста находили отражение в конкретных изменениях, которые чувствуют, видят жители нашего региона.
2: Большая новость, с которой начинаем сегодняшний выпуск новостей. Давай вернемся в самое его начало, про строительство жилья на улице Профсоюзов.
3: Да,
2: нашел сейчас новость о том, что с компанией «Глоракс» несколько лет подряд, собственно, заключаются соглашения именно на Петербургском экономическом форуме. Если в 2024 году было подписано первое соглашение, то в 2025 году дали старт строительству нового жилого комплекса «Кольский» в Мурманске. Это, если который сейчас возводится в Малой долине Уюта.
3: Как мы называем, да.
2: Да, это строительство у нас активно продолжается. И вот новые планы, с которыми тоже
3: компания все та же.
2: Новостях и в круиз-контроле, предполагаю, что будем разбираться, будем обсуждать все подробности. Большое количество инфоповодов у нас дает нам Петербургский экономический форум. Надеюсь, что не последние, и в понедельник тоже будем продолжать обсуждать.
3: Ты знаешь, форум продолжается.
2: Я сегодня даже в рубрике «Полярный эспресс», которая в первом часе у меня персонально проходит. Здесь, когда я один время провожу, и там тоже мы обсуждали экономический форум в Питере, вернее, меню, которые там сейчас активно...
3: Мы с тобой чуть-чуть вчера туда заглянули.
2: Да, ты знаешь, потому что рубрика «Полярный эспрессо» — это про еду, это про завтраки. В общем, ни одной позиции дешевле 1000 рублей там найти просто невозможно. Даже если это блин. Вот он прям так и называется, эта позиция. Не блины, а блин. Пускай с черной корочкой, да.
3: Ну ладно, хорошо. К экономическому форуму мы еще вернемся. Давайте к другим новостям. В Мурманской области ученики 11 классов вчера писали ЕГЭ по русскому языку, сдавали почти 3000 выпускников, работали 28 пунктов. Для получения аттестата школьникам достаточно сдать русский язык и математику, напомню, базового или профильного уровня, причем можно сделать выбор между ними. В этот раз выпускникам необходимо было выполнить 27 заданий за 3,5 часа. Результаты станут известны до 23 июня. Ну а сегодня, сегодня выпускники 9 классов прямо вот сейчас, в эти минуты, тоже сдают экзамен по русскому языку. Большой удачи, легких заданий, отличных результатов. Все желаем будущим выпускникам 9 классов.
2: Ну, мы надеемся, что все экзамены, вне зависимости от того, 9 это класс или 11, пройдут у нас без каких-то обидных и досадных эксцессов, что все напишут работы до конца, все у всех получится, и желаемые баллы действительно окажутся у вас в кармане, и поступите вы туда, куда и запланировали.
3: Да, и всем подскажут, кому это нужно. Давайте будем лояльны.
2: Ты, видимо, давненько не была на ЕГЭ.
3: Нет, я просто хочу им всем подсказать, чтобы они отлично закончили школу.
2: Ой, ты знаешь, мне кажется, они прям сильно от нас с тобой, в частности, отличаются.
3: Ну, согласна.
2: Сильно уже знают, чего хотят и что им для этого нужно, и к этому, собственно, стремятся. Я бы очень хотел, чтобы это было именно так, и некоторые из выпускников этому самый наглядный пример, тех, которых знаю лично.
3: В Мурманске появилась граффити к 150-летию Союза театральных деятелей. Эта роспись украсила контейнер в районе улицы Олега Кашевого, 4. Об этом рассказал глава нашего города Иван Лебедев. Работа приурочена сразу к двум, причем датам, юбилею СТД и 110-летию города Мурманска. Автором такого арт-объекта стал художник Павел Картинкин. И вместе с ним над проектом работали участники творческой инициативы «Театральная станция Мурманск». Как раз-таки в эти дни в Мурманск приехали театральные деятели из разных городов нашей страны. И тут у них проходят мастер-классы, разные творческие лаборатории. И, в общем-то, в таком творческом порыве все они сливаются. И результатом этого станет постановка, между прочим, будет она приурочена к Дню России. Очень
2: все-таки
3: быстро, да-да-да, очень быстро. Как будто такой свой творческий порыв создадут эти ребята.
2: Ну, а если вы, как и я сейчас, начали блуждать в своем сознании, вспоминать, где же
3: это, где
2: улица
3: это?
2: Олега Кашевого, 4, на самом деле все очень просто. Вы идете по улице Морской в сторону легкоатлетического комплекса и заворачиваете во двор. И там вот прям, вот я думаю, что это самое граффити в вас упрется. Или вы в нее. Ну, встретитесь абсолютно точно.
3: Слушай, ну, хорошо, что еще остались во дворах вот такие вот непреображенные, да, там и какие-то трансформаторные подстанции, еще площади.
2: Ищешь, да,
3: ну, слушай, мне просто очень нравится, когда вдруг заходишь в какой-то двор,
2: правда,
3: а там такая красота. По крайней мере, вот у меня в районе очень красивые созданы вот эти вот, ну, муралами, наверное, их тоже можно назвать, даже на трансформаторных подстанциях. Но это
2: вообще
3: прямо
2: отдельный сорт удовольствия какой-то. И ты знаешь, у нас даже если в центре города прогуливаться, я какое-то количество месяцев, как мне кажется, назад, возможно, просто время уже слиплось. Иду я вот здесь вот по улице Ленинградской, заворачиваю на Профсоюзов, и там, где у нас центральная Юность, там шикарная, расцвеченная, раскрашенная электростанция у нас стоит. Если вы там еще не были, посмотрите.
3: Прогуляйтесь, да.
2: Прям гораздо от этого ярче и опрятнее город становится.
3: Слушайте, ну и все. И последняя новость этого выпуска. Поскольку погода ожидается жаркая и летняя в Мурманске, мурманчан зовут в поход с ночевкой на озеро, которое называется Сосиска. Вы что-нибудь слышали о таком? Знаете, о таком?
2: Ты знаешь,
3: я
2: любое
3: нет.
2: Озеро, где мы оказываемся в теплую погоду, тут же становится улица и озеро, и город Сосиска.
3: В общем, короче, ребята, подробности давайте расскажу. Портал новости Мурманской области рассказывает, а я в свою очередь вам. Активисты приглашают земляков в поход с ночевкой на озеро Сосиска. На официальных картах, конечно, этого водоема вообще и не найти. Ему просто дали такое народное название. И окрестили вот эту лесную локацию из-за сильно вытянутой формы озера. Команда сообщества «Велоотдых Мурманск» уже не в первый раз отправляется вот в эти самые края на выходные с ночевками. Очередное приключение стартует 6 июня. Ребята, это уже завтра. Маршрут включает пеший переход протяженностью 4 километра до палаточного лагеря. Участников на машинах ждут в 10 утра на автозаправке у кольца на выезде из Мурманска в сторону как раз-таки Серебрянки, Серебрянского шоссе. Ну и оттуда уже вот эта вся автоколонна направится по федеральной трассе Кола до поселка Шонгуй, ну, где и начнется уже пешая часть. В общем, Сосиска где-то там в районе Шонгуя затерялась в лесной чаще. Возвращение к автомобилям запланировано во вторую половину воскресенья. Все подробности ищите в сообществе «Велоотдых Мурманск». Каких еще только озер и названий в Мурманской области нет?
2: Ну, две просьбы только ко всем, кто отправится не только на Сосиску.
3: Сообщайте. И, в принципе, и телефоны зарядите.
2: Да, отдыхайте на какие-то водоемы, водоемы у нас в Мурманске. Мы, конечно, понимаем, что очень лихо жара установилась в нашем городе.
3: Ну, вода уже холоднючая.
2: Да, прямо сейчас плюс 22 градуса, поэтому вне зависимости от того, сколько градусов будет в ваших жидкостях, которыми вы будете ваш отдых разукрашивать, пожалуйста, не нужно купаться в мурманских водоемах, вне зависимости от температуры на улице. Заклинаем вас, прямо такие, совсем не хочется об этом в понедельник в наших новостях рассказывать. Пускай лучше мы будем здесь вам с вами делиться о том, какие вот мы мочане молодцы. Мало того, что съездили, так еще и мусор за собой забрали весь, который изначально в форме и в виде еды туда привозили.
3: Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успевайте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72.
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И.П. Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
5: Ashiba Golden.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255.
2: 22,5 градуса уже на нашем термометре. Возможно, скоро книгу рекордов Power нужно будет открывать для того, чтобы внести туда значение, которое у нас на термометре. Но то ли еще будет. Сегодня до плюс 25 градусов обещают нам. Хотя только что привезли нам одна из сотрудниц новости из Североморска. Говорит, а у вас-то дождь был в Мурманске у нас? Говорит, потому что прошел.
1: Ну вот, но мы же тоже с тобой видели что-то в виде дождя.
2: Так что нет, не показалось, ты знаешь. Да, не привиделось. В общем, за погодой, пожалуйста, следите. Ну и успевайте наслаждаться в том числе. Завтра будет тоже немножечко ее подштармливать. Я погоду имею в виду. Катерина, надеюсь, нормально справится с выходным днем. Прекрасно его будет проводить.
1: Конечно.
2: От удовольствия, естественно.
1: От удовольствия исключительно.
2: А завтра, возможно, у нас небольшой дождь ближе к вечеру, 6 июня, но днем плюс 25 градусов и пасмурно будет в нашем городе.
1: Ладно, еще поглядим, увидим, поживем, увидим, потому что на сегодня нам тоже предвещали дожди во второй половине дня.
2: Подожди,
1: это было вчера.
2: Дожди.
1: Ну да, подождите, дожди. И, в общем-то, мы, конечно, держим руку на пульсе, наблюдаем за погодой, ну и вы тоже оставайтесь с нами.
2: Да, в воскресенье давайте немножечко обсудим с вами,
1: давайте.
2: Потому что небольшой дождь нам предвещает, посмотрим.
1: Но все равно,
2: конечно,
1: сильно тепло будет.
2: Да, как будет дело складываться, до плюс 20 в воскресенье, а пока плюс 25 у нас в Мурманске обещают в течение дня и никакого дождя.
1: Спонсор прогноза погоды представляет сушки в меню. Суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски, а еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51 – восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. У них всегда один день недели трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Народная тема.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: В России тестируют уникальные умные светофоры. Причем их разработали и сделали Уральский оптико-механический завод.
3: Так, и что
2: начали
3: же?
2: Тестовую эксплуатацию адаптивных светофоров на перекрестках Нижнего Тагила. Первые 12 изделий – это речь все еще про умные светофоры – уже встроены в единую интеллектуальную систему управления движением и помогают гибче распределять потоки машин и пешеходов. DS7 Light. Это знаменитая нижнетагильская традиция давать легкие, запоминающиеся названия своим продуктам.
1: Или записывайте.
2: В общем, работают они не по жесткому таймеру, а в связке с дорожными контроллерами. То есть получают эти самые контроллеры данные от датчиков в асфальте, так, видеокамер, радаров, кнопок вызова пешеходной фазы и центра управления движением.
1: Неужели такой появится?
2: И, в общем, если одно направление загружено сильнее, то система может продлить зеленый сигнал и сократить задержки на перекрестке. В Ростехе отмечают, что такая схема должна повысить и безопасность, и пропускную способность улиц. Как будто такая тема продолжения нашего круиз-контроля сегодняшнего утреннего, потому что именно это и обсуждали мы сегодня с 8 до 9. И про умные дороги говорили, которые в Беларуси активно сейчас развиваются. Ну и у нас около Москвы, понятное дело, тоже.
1: Ну вот я и думаю, где появятся прежде всего эти умные светофоры? Скорее, в столице нашей родины. Китайская компания, которая называется Engine A, объявила о запуске первой партии роботов. Этот производственный комплекс специально создавался для поточного такого производства роботов. Изделие проходит не только сборку, но и весь цикл проверок перед отправкой клиентам. Утверждается, что когда контейнер работает без остановок, фабрика производит нового робота каждые 15 минут.
2: Ты говоришь, как Игорь Матвиенко.
1: Каждые 15 минут, да. Но на этой фабрике создают такие гуманоидные роботы модели Т-800, прямо как такой вот хрестоматийный первый терминатор. Ну и завод, который сможет выпускать, планирует постройку еще одного завода, который сможет выпускать свыше 10 тысяч роботов аж в год, ну и вишенка на торте. Роботы эти предназначены для интеграции в человеческие коллективы, для замены людей на такой вот однообразной работе, ну или в качестве, например, инспекторов на производстве.
2: Давай в теме роботов с тобой останемся.
1: Давай.
2: Напоминаем, что меньше недели остается у нас до начала чемпионата мира по футболу 2026 года с 11 июня по 19 июля. Он будет проходить больше месяца, причем аж в трех странах одновременно. Соединенные Штаты, Канада, Мексика. И станет самым масштабным в истории. 48 команд. Впервые. 104 матча и 16 городов одновременно будут принимать матчи этого турнира. И по этому поводу чемпионат мира по футболу будут охранять роботы-собаки.
1: Вот да? Почему бы нет, они и здесь.
2: В преддверии чемпионата мира компания Hyundai, владелец Boston Dynamics, это которая открыла нам впервые этих робопсов, развернула, цитата, крупнейший и самый передовой парк робототехники. Роботы-собаки в Техасе уже помогают сотрудникам службы безопасности обследовать подозрительные пакеты и потенциально опасные материалы. Представители Boston Dynamics несколько раз подчеркнули, что роботы не обладают возможностью распознавания лиц, и это всего лишь помощники для саперов, а не инструменты для слежки. Однако в соцсетях тут же возникли ассоциации и с сериалом «Черное зеркало», ну а лично у меня тут же появилась отсылка к роману «Антиутопии» 451 градус по Фаренгейту. Эти самые робособаки там бесконечно преследовали главного героя, да и многих вообще в принципе участников этого не самого веселого действа. К разговору, кстати, еще про 451 по Фаренгейту, коли у нас речь про него зашла, я, конечно, там обалдел, что увидел в этом романе в свое время предвестник наушников, вот этих беспроводных, которые у нас прямо сейчас...
1: А все оттуда, все из книг, все из фантазии.
2: Из фантастики.
1: Да,
2: из научной фантастики.
1: ЗИИ и тоже.
2: И, ну, в том числе, понятное дело, так что если обратиться к классике, очень многое из того, что у нас прямо сейчас у нас постоянно используется в нашей жизни, когда-то было предметом фантазии, мечтаний. Некоторые еще посмеивались и пальцем тыкали. А потом прошло время, и это сбылось.
1: Ну, вот те, например, кто использует медицинские банки для массажа, теперь тоже могут.
2: После слова «медицинские банки» я подумал только о конкретном.
1: Но могут воспользоваться совершенно другие. Нет, медицинские банки для массажа заработали апгрейд. Теперь это умный гаджет, такой прям вот для вакуумного массажа. Умеет он и нагреваться, и вибрация у него есть, и компрессия, и регулировка давления. В общем, все. В отличие от классических банок, можно регулировать регулировать и силу воздействия, выбирать готовую программу через приложение определенное. Устройство само контролирует и давление, и помогает прорабатывать мышцы после и тренировок, и даже если ты целый день за компьютером просидел. В общем, насчет альтернативы массажисту, конечно, ну, нет особой уверенности, но все-таки вот такие штуки, я думаю, можно как-нибудь попробовать.
2: Ну, ты знаешь, к разговору вот о тех банках, о которых...
1: Можно уж привлекательно
2: не только
1: они.
2: Я подумал, предполагаю...
1: Ну, которые относят в поликлинику.
2: Абсолютно
1: ты об этих
2: верно.
1: Банках.
2: Вот
1: нет,
2: как,
1: я про другие.
2: Как было бы здорово, если бы они тоже стали умными.
1: Да.
2: И тебе ночью в 3:40 говорили: Сережа, вставай.
1: Сережа, есть такая необходимость уже.
2: Ну, потому что утром-то прям большой вопрос иногда. У меня, если честно, по часам не всегда получается.
1: Это уже другая тема.
2: Это бизнес-идея, Кать, понимаешь? Может, кто-нибудь подхватит.
1: Фонтанируешь опять.
2: Фонтанируешь тоже к разговору про банки.
1: Да-да, про банки, конечно. Спонсор рубрики — цветочный салон Premier Flowers, цветочный партнер мероприятий Power. Свежие пионы по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов нежных, пышных, полных трепетной красоты. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
0: Народная техно. Feel the power. Power.
3: Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Power Supersonic.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ, цветочный салон Premier Flowers, ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Если вас, например, зовут Ольга, и вы играли сегодня в нашем первом часе и не смогли этого сделать, особенно сейчас набирайте наш номер студии 488-448. Мы потому что хотим, чтобы пионы и декоративная зелень, некрасивая упаковка, все досталось вам в эту пятницу. Но даже если вы не Ольга, если вас Игорь, например, зовут, все равно набирайте номер нашей студии. Хотим с вами играть и узнавать, что же интересного произошло 5 июня в разные годы.
1: А там чего только не произошло. Немножко мы уже познакомились с этим днем 5 июня в первом часе игры «Фактомат». Но есть и другие подробности тех событий, которые произошли в разные эпохи, в разные столетия. Именинники не все названы еще.
2: Ну да, так и самое главное, сегодня у нас Ливон Огуречник по народному календарю.
1: Ради этого... Знали ли вы такое?
2: Ты знаешь, я ради этого, в принципе, на работу прихожу, мне кажется, чтобы народный календарь вам рассказать. Доброе утро.
1: Ну что, кто на связи? Здравствуйте, как вас зовут?
3: Зовут меня Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Чуть-чуть потише, да, сделайте приемник.
2: Да, сделайте,
1: Александр,
2: пожалуйста, приемник, потому что несколько вас мы слышим сейчас в наших ушах. Александр, задача у нас остается прежняя. Мы с вами обсуждаем события, которые произошли в этот один день. Вы нам отвечаете либо да, либо нет, в зависимости от степени вашего согласия с фактами, которые мы здесь вам предъявим. Вот прямо сейчас. Желаем вам удачи.
1: Удачи.
2: Поехали.
1: Поехали.
2: Тот самый Ливон Огуречник у нас по народному календарю. Каким будет урожай огурцов, подсказывали оводы. А? Может такое быть?
1: Оводы? Огурцы?
2: Лишние оводы, как говорится, не придумал я хвост, надо поработать над народным календарем. Если оводов много, то и огурцы уродятся, а плюс
1: да,
2: у вас
1: вам
2: уже
1: плюс,
2: есть.
1: Александр.
2: Мы двигаемся дальше. Сегодня Всемирный день окружающей среды. В России он совпадает с Днем эколога. Верите в такое?
3: Нет.
2: Вы зря. Праздник-то официальный, с 2007 года.
1: Поздравьте.
2: Это точно. 243 года назад братья Монгольфье впервые в истории запустили воздушный шар. Это чистая правда. Происходило все это дело в Санкт-Петербурге. Все верно?
1: Воздушный шар, да. Санкт-Петербург.
2: Переоценивайте вы немножко город наш на Неве. Запускали братья Монгольфье шар у себя на родине во французском городе, название которого не рискну озвучить в эфире. 1883 год. Восточный экспресс отправился в первый регулярный рейс. Именно про этот поезд написала детектив Агата Кристи. Было такое?
1: Восточный экспресс.
2: Да, там убийство было в этом самом Восточном экспрессе. Ваш плюс, а мы двигаемся дальше. В 1954 году открылся Московский театр эстрады. Но сейчас его не существует. Все верно?
1: Московский театр эстрады, как думаете?
3: Пусть будет да.
2: В смысле, пусть будет театр эстрады или его больше нет?
3: Его больше нет.
2: В нем проводился капитальный ремонт, но с 23-го года театр снова работает. 49 лет назад в продаже появился персональный компьютер Apple II. У него был цветной графический режим. Верите в такое?
3: Нет.
2: А он еще и звук мог воспроизводить. Первый
1: чудо,
2: массовый
1: чудо.
2: Компьютер от компании Apple. Свой день рождения сегодня отмечает Валдис Пельш. И он не только угадывает мелодии, но еще и ведет КВН. Видели такое?
3: Конечно, да.
2: Летние кубки с 22-го года.
1: Да.
2: Его и встреча
1: Александр,
2: выпускников.
1: Ну плюс, плюс.
2: А в том числе, что там у Александра по плюсам в целом сегодня от игры?
1: Ну, три плюса у Александра, у Натальи пять, ну и тут все понятно, кому достаются сегодня цветы.
2: Александр, вам спасибо, что вы помогли Наталье выиграть цветы. Запишите себе в достижение дня, мне кажется, на самый настоящий рыцарский поступок. Ну, а ждем вас, Александр, снова в понедельник, 9.50, 10.50, Фактомат. На следующей неделе будет продолжаться. Спасибо, что сегодня играли вместе с нами.
1: Спонсор рубрики «Цветочный салон Premier Flowers. Эмоции без цены». У пионов Premier Flowers есть цена, вау-цена от 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, которое раскрывается день за днем. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
0: Фактомат.

0: сегодня праздник солнечных зайчиков отмечается во всем мире, но и в Мурманске в частности. А у нас, да, тебе не послышалось
1: и не показалось.
0: Абсолютно верно, потому что и 5 июня отмечается день резиновых уточек в ванной.
1: Ой, как это прекрасно. Еще сегодня день Рафаэла, этих самых вкусных конфет, и день полевых цветов.
0: Ну, а если все это в ванной совместить, вообще красота, конечно, будет.
1: Можно накидать, устроить себе спа-процедуру.
0: Вы, главное, Рафаэлки туда не кидайте. Надеемся, что у вас есть вода, которая позволяет вам набирать полную ванну и там проводить прекрасно время и часы, возможно. Я с трудом говорю сейчас, потому что я услышал Барбару Стрейзанд, которую не слышал несколько лет, мне кажется. Duck Souls. И, собственно, про резиновых уточек у нас сегодня посвящена песня дня. Вот в таком настроении и проводите ближайшие выходные. Мы с вами услышимся аж в понедельник. Вам классного уикенда желают Катя Новикова
1: и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.
1: Пока! Barbra Streisand.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы Диван.ру. Новый салон уникальной дизайнерской мебели. Комсомольская 6. ИП Багалейша Герман Анатольевич. По итогам мая сразу 6 автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке, внесли коррективы в свои прайс-листы на новые машины. Такие данные обнародовали эксперты Автостата. Так, с 1 по 15 мая ценовые корректировки затронули 5 марок: Хончи, Джейку, Амода, Солярис и VGV. Ну а во второй половине месяца, с 16 по 31 мая, изменения цен коснулись только одного бренда – Лада. Фургоны Гранта во всех версиях, кроме рефрижератора, подорожали на 51 тысячу рублей, что составляет около 3,3%. Бортовая платформа на базе этой модели также не осталась в стороне. Ее цена увеличилась на 48 тысяч рублей, или примерно на 3,2%. МЧС разъяснила новый свод правил для парковок, поскольку ранее в некоторых СМИ появилась информация о штрафах, якобы грозящих владельцам электромобилей и гибридных автомобилей за нарушение правил пожарной безопасности в случае парковки на необорудованных стоянках. В ведомстве подчеркнули, что ограничений по размещению машиномест для электромобилей на открытых парковках нет, а требования свода правил распространяются только на проектирование и строительство новых автомобильных стоянок и не затрагивает уже эксплуатируемые объекты. Применение норм позволит оптимизировать процессы проектирования и строительства стоянок автомобилей, повысить уровень пожарной безопасности, снизив вероятность пожаров, материальных потерь и риска гибели людей, уточнили в МЧС. Спонсор программы представляет новый салон «Диван.ру». Стильные диваны, удобные кровати, вместительные шкафы, качественные матрасы и оригинальный декор, который поможет сделать интерьер завершенным и гармоничным. Акции, суперпредложения и скидки до 15% на следующие покупки. Комсомольская, 6. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Diplo и Adrian Nunez. Two Steppin'.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Кто не работает, тот ест.
1: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Жель, Эмаэл, Анджел и Астронатэй, Moving to the Sun.

0: Реклама.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
0: «Воздух Карелии».
2: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
3: The best music. Radio station 104.5 FM. Power.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Делегация правительства Мурманской области продолжает работать на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение о строительстве 3 гостиничных объектов Мурманской области. Инвестиции составят более 11 миллиардов рублей. 5-звездочный отель на 200 номеров и деловой центр появятся в Мурманске. 4-звездочный отель на 120 мест построят в Кировске, рядом с курортом Большой Будьявр. Еще один отель категории 4 звезды откроют в туристическом кластере Териберка. Завершить строительство планируют к 2030 году. Новые объекты создадут около 600 рабочих мест. Управлять отелями будет «Космос Хотел Групп», сообщает ГТРК «Мурман». И в продолжении темы правительство Мурманской области и федеральный застройщик «Глоракс» подписали соглашение о строительстве 10-этажного жилого комплекса в Мурманске. Подписание состоялось на полях Петербургского форума. Жилой комплекс планируют возвести в районе улицы Профсоюзов. Инвестиции в проект составят порядка миллиарда рублей. Как сообщили в правительстве Мурманской области, инвестор планирует безвозмездно передать 300 квадратных метров региону под социальные задачи. С компанией «Новатек» подписано соглашение с конкретным набором мероприятий. В документе подписи поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон. Средства направят на дооснащение онкодиспансера современным оборудованием, обновление медицинского транспорта и оборудования, а также средства направят на ремонт Дворца культуры и творчества имени Кирова. В Мурманской области проходит самый массовый государственный экзамен. Девятиклассники сдают предметы по выбору. На ОГЭ заявились около 3000 выпускников. Из них большинство, 959, сдают биологию, 804 – обществознание, более 700 сегодня сдают физику, 460 – английский язык. Один выпускник сдает государственный выпускной экзамен по информатике. Об этом сообщает Министерство образования и науки Мурманской области. Накануне выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по русскому языку. Результаты станут известны до 23 июня. Мурманская региональная общественная организация детей с инвалидностью и их родителей «Дети ангелы Мурмана» отмечает 15-летие со дня основания. В честь юбилея для друзей, партнеров и волонтеров объединения организовали праздничное мероприятие. Руководителю организации Оксане Кашевич вручили памятный адрес от главы Мурманска. Сегодня «Дети ангелы Мурмана» объединяют более 200 семей по всей Мурманской области. Организация оказывает помощь людям с особенностями здоровья, их близким, участвует в обсуждении проектов доступной городской среды, работает со школами и привлекает к своей деятельности волонтеров. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Вадим Адамов и Онел, Let Me Be

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Your number one hit music station. Power Hit.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: И снова о погоде. У микрофона Соня Баженова. Приветствую всех настроенных на 104.5. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Плюс 24 – такая уже официальная температура в Мурманске. У нас, кстати, на термометре примерно такая же температура – 24,5. Ветер, между прочим, усилился, но при таких температурах это даже за благо. Ветер западный – 8-13 метров в секунду. Сегодня в течение дня в Мурманске переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный умеренный, температура воздуха 23-25. Мы еще не достигли предела. Повторюсь, сейчас столица Заполярья плюс 24, а спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-514-011-2014. You're listening to Power Heat Radio. Get the heat.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
5: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
6: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
5: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
6: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
7: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
8: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
9: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
8: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
9: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
8: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
5: Просто о самом главном.
4: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
5: На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
8: New and fresh music. 104.5 FM. Power. Hit Radio.

Приготовься. Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
7: Hit Music. 104.5 FM.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Приветствую всех настроенных на 104.5. У микрофона Соня Бажанова, спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия и фарфор. Летний сет на пляже 60 кусочков, 1769 рублей. Мурманске плюс 24, ветер западный 8-13 метров в секунду. В течение дня все так благостно и будет. А завтра тут мхатовская пауза. Но я не из МХАТа, поэтому я не умею ее держать. Завтра тоже. Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь вероятен, но и вероятность, и сила его, если он, этот дождь, все-таки случится, мала. Это как сегодня

реализации ваших музыкальных заявок Евгений пожелал услышать новинку от Трампеса. Пишет, что песня очень понравилась. Ну и всем слушателям Евгений желает доброго пятничного дня. А я от тебя хочу сказать, что мне сейчас практически не пришлось работать, потому что этот трек и так стоял следующим номером в нашем большом плейлисте. Те, кто был у нас на экскурсии в Power Hit Radio, они знают, мы об этом рассказываем, что суточный плейлист, его формирует специальная наша программа, мы внутри можем что-то менять, добавлять, переставлять, но в данном случае мне ничего делать не пришлось, потому что машина, я, ведущий, вы, как слушатель, мы оказались все на одном настроении.

Вы резко взяли в оборот дневной эфир на 104.5 и правильно делаете. Илья прислал заявку, пишет: всем отличного летнего настроения. Поставьте, пожалуйста, депешмот. Ну, собственно, уже заряжаю.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
4: Компания «Консультант ИТС».
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-Радио 488-442.
0: Power Your Day.
6: Сергей передает огромный привет родному Кольскому краю от столицы Черноземья. Пусть лето радует только солнечной теплой погоды, а лето нынешнего года запомнится исключительно позитивными событиями. Ох, Сергей, как же хочется, чтобы ваши пожелания сбылись. Ну и послушаем сейчас Риану. Трек называется «Рожденная заново». Барбадосская принцесса нам сейчас споет, что если бы у нее был выбор, и она могла бы вновь появиться на свет, то она бы в той новой жизни все равно выбрала бы, чтобы любить тебя. Так немножко мудрено я пересказала, но я думаю, что смысл понятен, а главное, приятен.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске за окном волшебный +24, ветер западный от 8 до 13 метров в секунду. Завтра, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича. На территории области будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны даже грозы. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов, а вот днем +22 и даже 27. И теперь понятно, почему такое предостережение. Насчет возможности гроз, ну, конечно, если +27, куда ж, гроза непременно случится. Но будет ли это в Мурманске, большой вопрос. В столице Кольского Заполярья завтра в субботу переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь, ветер будет южным, умеренным, ночью за окном +15, а вот днем столбик термометра поднимется, точно сдаст свой рекорд ГТО 23-25 градусов. И давайте посмотрим, стоит ли нам раскатывать то, что мы можем раскатать на последующие дни. Это я по поводу температуры воздуха. Сколько будет в Мурманске? Да, завтра 23 средний градус будет днем. И в воскресенье, то есть если планируете прогулки, прямо на 2 дня. Не скромничайте, потому что в воскресенье от 16 до 18 чуть прохладнее, чем сегодня и завтра, но все равно очень даже круто. И таких уж ярких осадков нам на воскресенье тоже не ожидается, как, впрочем, как и на завтра. Возможно, кратковременный дождь, но это не точно. Ветер будет на выходных умеренным. Ну, про температуру воздуха вам уже сказала. Сейчас столбик термометра в Мурманске застыл на отметке +24 градуса.
0: Если выжат как лимон,

0: позвонить и, наверное, переживаете, что вдруг неправильным окажется ваш ответ. Совершенно зря. Ну, да, такая опция тоже у нас есть. Можете отвечать в письменной форме. Итак, вопрос. Трек «Манучаю Альфа», там идут всевозможные сравнения девушки с чем-то, и вот с каким водоемом сравнивает неотразимость своей красавицы главный герой. Ты мне нравишься больше, чем Средиземное море, ты мне нравишься больше, чем целый Атлантический океан, и ты моя Адриатика. Вот какой вариант правильный? Напишите «правильный». На два других не обращайте внимания. Да что ж такое? Только объявила, что у нас письменные будут ответы, как звонок в студию. Нет, раз уж я сказала, что письменно, давайте уже отвечать через приложение или наш сайт. Отправляйте свои ответы, но, пожалуйста, указывайте номер телефона, потому что по нему я с вами свяжусь и буду рассказывать, как вы, когда заберете свой сборник Summer Power. Итак, с каким водоемом сравнивает главный герой свою любимую девушку? Ты мне нравишься больше, чем Средиземное море, либо больше, чем Атлантический океан, либо ты моя Адриатика. Вопросы заданы. Ваша задача найти, ответить, написать правильно и отправить его в студию Пархит Радио.
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Пауэр Хит Радио.

есть уже два ответа. Не буду говорить правильные и неправильные. Даю шанс другим слушателям подключиться и ответить на вопрос, с каким водоемом сравнивает главный герой свою возлюбленную. Это как Средиземное море, Атлантический океан, либо Адриатика. Так, Кирилл, Марина, вижу ваше сообщение. И давайте в финале этой композиции дадим правильный ответ и назовем имя победителя.

5 участников у нас было викторины и 2 варианта ответа от слушателей. Адриатика и Средиземное море, но правильный ответ это «Ты мне нравишься больше, чем Средиземное море». И первым правильно ответил Кирилл, номер телефона предоставил. Все, буду сейчас вам звонить, Кирилл.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Бодрость, летнее настроение на волне 104.5 в программе Power You Day. Дневной эфир у нас до 17 часов. Впереди еще целых 2 часа, чтобы послушать музыку, которая нравится, которой хочется порадоваться самому, ну и порадовать, естественно, всех слушателей, а может, какого-то конкретного человека, который не обязательно живет в Мурманске, может, и за его пределами, потому что слушать Power Hit Radio где угодно с помощью сайта или нашего приложения. В группе ВКонтакте, кстати, тоже есть такая опция. Так что пользуйтесь такой возможностью. Отправляйте приветики, музыкальные заявки через сайт или наше приложение, группу ВКонтакте. Если заявка указывает имя исполнителя, название композиции, в нашей фонотеке тысячи, вот слово тысячи могу говорить очень много раз, вот столько треков находится, и чтобы я не закопалась, не запуталась, а как можно скорее нашла и поставила в эфир, вот такие подсказки, пожалуйста, делайте мне. Это коротко, еще лишь добавлю, что в этом часе у нас специальная познавательная рубрика. Юлия Ряшкина ее делает. 2 минуты с пользой. Ориентировочно в 15.35 она будет.
1: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ.
5: Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды «Сушки». Вкусная доставка в Мурманске. Новинка «Роллы в тубусе». Восхитительно удобно. 750-255. В 15 часов обновились данные на сайте регионального гидрометцентра и в Мурманске. Температура воздуха все еще становится более горячей. Теплеет прямо на глазах. Уже плюс 26 градусов. Ну и ветер тоже немного усилился до 13 метров в секунду. Западный. Завтра ожидается переменная облачность. Возможно, что будет местами кратковременный дождь и даже гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем до 27 градусов выше 0. Поэтому вероятность грозы, она есть. Но это информация по всей территории Кольского Заполярья. В Мурманске тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем возможен небольшой дождь. Ветер будет южным умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 15 градусов тепла, днем до 25. И теплыми, погожими деньками будут не только выходные, но и следующая неделя тоже. Осадки не исключаются в виде дождя, но температура воздуха тому благоволит. Да? Тепло, жарко, нам же лучше, потому что пыль всю прибьет и немножко освежит. Итак, сейчас за окном плюс 26 градусов в Мурманске. Спонсор прогноза погоды представляет «Сушки». Роллы в тубусе – это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. «Сушки 51», телефон 750-255. И по Неверович Антон Викторович, Огрнип 318-519-400-213-55.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Первая маникюрная. Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама.
0: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
1: Power Yoday. Сила твоего дня.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GiliOmega.ru.
1: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
3: Мальчиков России страхуют почти вдвое чаще девочек. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Эксперты Сберстрахования провели анализ портфеля и выяснили, что за первые 5 месяцев 2026 года спрос на страховые продукты для несовершеннолетних заметно вырос. Плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего россияне страхуют детей в возрасте от 9 до 14 лет. А самыми востребованными видами защиты стали страхование от укусов клещей, от непредвиденных ситуаций во время путешествий, это второе и третье место, а на первом месте который год остаются полисы от несчастных случаев и спортивных травм. Но это сейчас часто люди деток страхуют и имущество свое. А первые формы страхования, известные еще со времен античности, были иными. Один из первых эпизодов страхования описывается, кстати, в Ветхом Завете. В книге «Бытия» есть эпизод, когда египетский фараон хочет, чтобы Иосиф растолковал его сон. Из Нила вышли коровы, 7 сильных, а потом 7 слабых. Иосиф сказал, что коровы — это грядущие годы, то есть через 7 лет придется жить впроголодь, поэтому нужно откладывать 5-ю часть провизии, полученной в ближайшие 7 сытых лет. Итак, первые формы страхования в античности. Еще до нашей эры люди начали страховать корабли. Перевозка грузов по морю — дело рискованное и сегодня. А самое раннее из известных соглашений о покрытии ущерба датируется 916 годом, конечно, до нашей эры. Его заключили на греческом острове Родос. Механика была следующая. Владельцы кораблей и грузов не вносили страховые взносы, но, по сути, они брали суду под высокий процент и не отдавали ее, если происходило кораблекрушение. Другой вариант страхования практиковался в Древнем Китае. Представим, что 10 торговцев решили транспортировать свой груз на 10 кораблях. Первый купец везет шелк, второй рис, третий керамику и так далее, и так далее. Предприниматели договариваются и равномерно распределяют груз. На каждом судне оказывается 1/10 каждого товара, и таким образом все корабли заполнены абсолютно одинаково. И если один потерпит бедствие, все 10 торговцев потеряют небольшую часть своего груза, но никто из них не останется совсем уж ни с чем. Если, конечно, вся флотилия под воду не уйдет. Но это были устные договоренности. А вот первый письменный документ, предшественник страхового полиса, выдан был для груза на корабле «Санта-Клара» в середине 14 века. Путь судна пролегал из Генуи на Майорку. Сумма 107 фунтов серебра. Ростовщик должен был выплатить владельцу судна заем в том случае, если бы корабль не достиг финальной точки путешествия в течение полугода. На суше, конечно, тоже страхуют давно. Например, древнеримские профессиональные сообщества, называемые коллегиями, создавали страховые фонды, в которых члены объединений систематически вносили платежи, и когда с кем-нибудь из сообщества происходило несчастье, например, утрата трудоспособности, он мог получить компенсацию. Если же член коллегии умирал, то его родным из этих взносов выдавались деньги на похороны. В средние века англосаксонские гильдии поддерживали своих членов в случае болезни или помогали их семье после гибели кормильца. В Дании 11 века можно было обратиться за помощью в случае кораблекрушения. В Исландии сотни лет позднее, то есть в 12 веке, погорельцам выделяли стройматериалы для возведения нового дома. Что же на Руси? В древнерусском сборнике правовых норм «Русской правде» говорится о дикой вире – взыскании за убийство, которое обязалась выплатить община, если не находила убийцу или же отказывалась его выдавать. Еще одним прообразом страхования на Руси было то, что читаем в 100 главе 1551 год. В сборнике решений Поместного собора сказано, что население должно платить взносы, на которые будут выкупать военнопленных. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас композиция 2016 года. Чарли Пут и Селена Гомес. «Мы больше не разговариваем», так называется эта песня. Ну, про обиды, про разочарование и про страх быть отвергнутым. Они больше не вместе, не общаются, но у каждого из них мучают фантазии, что вот он нашел ту самую единственную, а она сейчас рядом с мужчиной своей мечты, и каждый хочет постучать в дверь, встретиться, заговорить, но оба боятся, что бывший возлюбленный забыл его или ее и сейчас в объятиях другого человека. Но эх, люди, вам бы поговорить, развеять свои заблуждения, но, увы, они не разговаривают об этом. Чарли Пут и Селена Гомес.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

вот еще одна неделя подходит к концу, значит, самое время пожелать мурманчанам отличных выходных и отдохнуть на полную катушку. Именно такими словами начинает свое сообщение Степан. Пишет: «Всем привет с прогулочного кораблика. Новый сезон речных покатушек открыт». Ничего себе, везет вам, Степан. У нас тоже вот как-то власти обещали запустить наши, хотел сказать, речные трамвайчики, но, наверное, заливные трамвайчики, чтобы они по заливу курсировали с одного берега на другой, что, впрочем, было в истории Мурманска еще в начале 2000-х именно так, когда можно было с морвокзала уехать на Абрамыс и в другие населенные пункты, поселочки или районы города, которые расположены на другом берегу залива. Но, увы, обещание пока не сбылось, но мы продолжаем тешить наши надежды. А послушаем сейчас трек «Леди Гага», «Образ женщины», про то, как этот образ инфернальный никак не может оставить в покое мужчину и всюду его преследует. Да, мы такие.

начале следующего часа на 104.5 выпуск новостей. Информационный блок готовит Екатерина Новикова и уже готовится рассказать, что же важного и интересного произошло и происходит сегодня в Мурманской области.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мурманскую область с рабочим визитом посетит Михаил Мурашко. Министр здравоохранения России 6 июня прибудет в наш регион. В планах переговоры с главой Мурманской области Андреем Чибисом, совещание с участием профильных специалистов и осмотр медицинских учреждений в Мурманске и Североморске. На автодороге Колос-Зверосовхоз начались ремонтные работы. Протяженность участка составит 3 километра. Подрядчик обновит дорожное покрытие, выполнит планировку обочин, а также нанесет разметку со световозвращающими микростеклошариками. На данный момент завершены все мероприятия по организации дорожного движения. Установлены временные знаки, проведена расчистка полосы отвода от кустарника. Работы ведутся по одной части проезжей части. Это позволяет сохранять проезд для транспорта на всем протяжении участка ремонта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы по благоустройству пешеходной зоны на проспекте Ленина планируют завершить до 1 сентября. В районе домов 82-86 вместо старого асфальтового покрытия появится плитка, планируется обустройство велодорожки. Остановку общественного транспорта вернут на прежнее историческое место рядом с кафе «Юность». В Мурманске реализуют концепцию «Чистое небо». Вся пешеходная зона должна быть освобождена от воздушных линий. Провода опускают под землю по техническим решениям. 30 кустов сирени выкапывают вместе с корневой системой, чтобы дальше пересадить их на новое место в поселке Дровяное, сообщает ГТРК «Мурман». Особый противопожарный режим ввели в Мурманской области. По прогнозу синоптиков, на выходных воздух прогреется до 25 градусов. На западе Кольского и Печенского округов ожидается 5-й региональный класс пожарной опасности. Во время действия особого режима будут усилены меры профилактики, включая проведение рейдов и патрулирование лесов. Северянам запрещено посещать леса, разводить костры, использовать открытый огонь, мангалы, а также сжигать мусор и траву. О возгорании следует сообщить по номеру 112. В парке на Семеновском озере распустились тюльпаны. Там высадили 12,5 тысяч цветов. Их привезли из Апатитов. Там их выращивали в теплицах. Прошлым летом впервые появились тюльпаны в скверах нашего города. На Семеновском озере красные, розовые и оранжевые бутоны уже распустились. Всего же этим летом Мурманск украсят более 27 тысяч тюльпанов во всех округах. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хороших выходных и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: это, наверное, не вкуснее мороженого. Такие же желанные, как и это лакомство летнее. Да, хочется поскорее закончить рабочий день, рабочую неделю и нырнуть уже в выходные, в этот пятничный вечер. Если отправиться не домой, то погулять, или домой, но пешком. Но в любом случае в 17 часов там у нас на 104.5 будет круиз-контроль. Если решитесь все-таки на автомобиле следовать до заветного адреса, тогда будем вас сопровождать и в эфире тоже. Ну а пока программа Power U-Day продолжается, выполняем музыкальные заявки и передаем привет. И не скупитесь на добрые, красивые слова, комплименты и пожелания, ну потому что оно того стоит. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все работает. Отправляйте свои весточки в студию, буду зачитывать их прямо в эфире. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 в Power U-Day с вами, а потом еще и в круиз-контроле.
1: Времени для скуки нет. Новый час хитов

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
1: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. В городе сейчас за окном плюс 26, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет южным умеренным. Температура воздуха ночью до 16 градусов тепла, а вот днем аж до 27. Где-то действительно будет очень жарко на Кольском полуострове. Ну, в Мурманске, кстати, завтра примерно так же, от 23 до 25 поднимется столбик термометра. Ночью чуть прохладнее, в районе 15 градусов выше нуля. И днем возможен небольшой дождь. Ветер будет южным, умеренным. И в воскресенье погода нам подарит такое же удовольствие, возможность уличных прогулок, потому что в воскресенье будет, ну, чуть прохладнее, в районе 20, от 17 до 20 градусов тепла. И это не будет прям уж такой солнцепек, потому что на небе будут облака. В общем, вполне себе комфортная погода. Напомню, сейчас в городе плюс 26. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудеко. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудеко. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
3: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства

0: Области. В регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
1: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Золото чарта.
1: Золото чартов мы отправляемся в район Тихого океана. Там расположено государство, которое мы сгадали, которое нас сейчас интересует. Это южное полушарие, так что там сейчас зима. А еще в этой стране не один гимн, как для всех нас привычно, а целых два и при этом три официальных языка. Вот тут, конечно, перечисление меня удивило. Английский, майори, но это ладно. А еще язык жестов. В этой стране расположена гора, у которой самое длинное название на планете состоит из 82 букв, так что не берусь воспроизвести. И право на вождение автомобиля жители государства получают уже в 15 лет. Но это тоже говорит о степени ответственности у людей. В стране полностью отсутствуют детские дома, и тем, кто хотят усыновить ребенка, иногда приходится ждать по нескольку лет. Это очень мирное государство, оно заняло первое место среди всех стран по индексу миролюбия. Оказывается, есть еще такое. До этого мы говорили, да, индекс там экономического развития, развития интернета, индекс счастья, оказывается, есть еще и миролюбие. Здесь обитает наибольшая популяция пингвинов во всем мире, а символом страны является другая птичка – киви. И да, это Новая Зеландия. В музыкальных чартах Новой Зеландии сегодня лидирует команда Tempo City, и трек называется «Я себя знаю». Слушаем.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии».
3: 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио Тапок. Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
2: Воздух Карелии.
3: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания Нонтон. Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
6: Power Hit.
2: Сила твоего дня.
7: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Строим в Арктике. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных программах поддержки.
2: Приветствую, микрофон у Максим Байков. В этих программах мы говорим о жилищном строительстве в Кольском Заполярье. Уже можно уверенно сказать, что в регионе возродилось жилищное строительство. Механизмами развития стали программы «Свой дом в Арктике», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная арктическая ипотека». Распространение условий дальневосточной ипотеки на регионы арктической зоны Российской Федерации было предложено губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На сегодняшний день дальневосточная арктической ипотекой воспользовались 2409 семей региона, семейной ипотекой 473 семьи. Кроме того, в рамках программы «На севере жить» продолжается возведение еще 7 многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильем отдельных категорий населения. Как рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова, правительство региона обеспечивает компаниям все необходимые условия для старта реализации проектов, их воплощения, обязательства за
3: Жилищное строительство набирает обороты в Мурманской области. Что касается дома по улице Зеленой и два дома по улице Кирпичной, они строятся непосредственно в целях предоставления в последующем гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. Темпы строительства данных домов, безусловно, надо увеличивать, потому что граждане уже достаточно давно ждут переселения из аварийных домов. А также у нас еще дополнительно два дома на улице Кирпичной строятся для предоставления отдельным категориям граждан. В общей сложности в рамках народной программы «На севере жить» на сегодняшний момент у нас находятся в стройке 7 домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и для предоставления гражданам отдельной категории.
2: Для дальнейшего роста объемов жилищного строительства привлекаются крупные частные застройщики. В ближайшие 10 лет будет построено более 1 000 000 квадратных метров жилья. В настоящее время правительством Мурманской области уже подписаны соглашения с застройщиками на строительство порядка 900 тысяч квадратных метров жилья. Это в том числе позволит решить проблему расселения аварийного фонда.
3: Администрация города приобретена квартиры на Шевченко в ЖК «Русский Север» для предоставления гражданам из аварийки. А также «Северное сияние». ЖК-застройщик планирует строительство 2 комплексов. При этом берет обязательства по расселению граждан с домов, которые находятся в пятне застройки. Интерес застройщиков к строительству в Мурманской области, безусловно, есть. Застройщики справляются со всеми этими сложностями и успешно, как мы видим, реализуют проекты жилищного строительства. Первые вводы ожидаем уже в конце 2026 года.
1: Строим в Арктике. В Мурманской области впервые с советских времен появились башенные краны. Активно возводятся 20 многоквартирных домов. Это 4000 квартир. Заключаются соглашения на строительство новых жилых комплексов. Развитию направления способствуют программы «Свой дом в Арктике», «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». В ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 миллиона квадратных метров жилья. Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power

Программа «Power You Day». Объявляю ее уже в завершении. Приближаемся к финалу. Но мое дежурство в студии «Power Hit Radio» еще продолжается до 18. Сегодня оно в 17 часов. У нас стартует программа «Круиз-контроль». Будем внимательно следить за дорожной обстановкой в городе. И обычно в этом месте я предваряю программу выходного дня, рассказываю, что у нас в субботу, в воскресенье. А вот и ничего. Да, летний сезон. Летом мы обычно программы выходного дня закрываем. Это у нас выходное пособие, полярная станция, большая двадцатка. Ведущие попеременно уходят в отпуск, те, что остаются, то есть мы стараемся как-то тоже разгрузить себя или нагрузить, да, добавить то, чего делали раньше другие. Ну, в общем, ситуация обычная для любого офиса, и думаю, что вам понятно. В общем, не прощаюсь сейчас, желаю вам приятного вечера и продолжаем наше общение на 104.5.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Всем добрый вечер. Круиз-контроль. Микрофон Мария Фрейман. В ближайший час обмениваемся сообщениями о том, что происходит на дорогах Мурманске. Не знаю, так это сейчас или нет, но мне представляется, что многие из вас закинут после работы вещички домой или, наоборот, соберут вещички дома и отправятся куда-нибудь за город. Уже хочется, конечно, пуститься в бега, в походы, в сопки, по берегам окрестных рек и озер. Вот так я фантазирую. Спонсор программы Диван.ру, новый салон уникальной дизайнерской мебели «Комсомольская 6», ИП «Багалейша» Герман Анатольевич. Ну, пока вы еще за рулем, а не где-то в сопках, рассказывайте, насколько благоприятная или нет обстановочка у нас на дорогах. Если ДТП или пробка, пишите в сообщениях, отправляйте эти сообщения сюда, в студию, на Power, через сайт или наше приложение, или звоните 488-448.
2: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: едешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Два сообщения есть, и оба важные. Отзвонилась Анна, рассказала, что на Ленинградке там большая авария, и потоки в двух направлениях очень медленно продвигаются. Примерно где вот снежная деревня, напротив нее, но в сторону юга, в сторону Первомайки. В общем, имейте в виду, если хотите по Ленинградке как-то сократить свой маршрут, ускорить, да, его, то не получится, потому что там авария и машины двигаются очень медленно в районе Снежной деревни, но при этом вот в двух направлениях эти потоки замедлены. И Алена позвонила, сказала, что ну просто беда, движение от молодежки тоже в сторону Первомайского округа. Она предполагает, что дело в том, что на Морской ведутся ремонтные работы, но уж прям вот как-то совсем ползем-ползем, сказала Алена, хотя на Кольском уже давно ремонтные работы ведутся, ну, неделю так точно, но вот сегодня как-то вот особенно не везет.

0: song.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

В студию немножко прояснила ситуацию, что ж там на Кольском проспекте. Да, действительно, в районе остановки Морская, там, где вот поворот-разворот, там дорожные работы, сняты две полосы асфальта, все жмутся на одну сторону, но, в принципе, сказал Андрей, по другой полосе, где снят асфальт, тоже можно проехать, потому что там не огорожено.

Специальная музыкальная рубрика, но сначала вопрос от нашего слушателя Антона. Он услышал информацию о том, что затор на Ленинградке, там произошла авария в районе Снежной деревни по направлению к Первомайскому округу. И Антон интересуется, какой точно километр, друзья, если вы понимаете какой-то километр, знаете, проезжаете там, ну или стоите в пробке там, пожалуйста, напишите в студию Пархит-радио, в эфир скажем, тоже водителям, нашим слушателям. Оказывается, эта деталь тоже важна. Итак, в районе Снежной деревни на Ленинградке, там ДТП в сторону юга. Какой именно километр имеется в виду? Ну и в рубрике «Автохит» у нас Дэвид Гетта и Сиа, «Прекрасные люди». Называется композиция «Речь о дивах и о мужчинах, которые улыбаются нам из рекламных роликов в соцсетях». И, конечно, хочется быть чем-то похожими на этих красивых людей, быть прекрасными. Скажу по секрету, мы уже такие, когда улыбаемся друг другу и желаем добра, любви и мира. Итак, слушаем.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Устали от типовых решений? В Мурманске открылся салон Divan.ru. Мир уникальной дизайнерской мебели. От роскошных диванов и комфортных кроватей до вместительных шкафов и удобных матрасов. Стильные элементы декора завершат интерьер. Акции, суперпредложения и скидки до 15% на следующие покупки. Комсомольская, 6. Интернет-магазин Divan.ru. ИП Багалейший Герман Анатольевич. Огрнип 320-110-60-61.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не хата, ООО «Каркоби». УГР 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+. Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
0: Круиз-контроль.
1: Внимание! Открылся салон уникальной дизайнерской мебели для вашего дома Divan.ru. Диваны, кровати, шкафы, матрасы и декор. Комсомольская, 6.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Время поговорить о погоде, но сначала все-таки по дорожной обстановке. Это программа «Круиз-контроль». Антон не так давно спрашивал, где именно, в какой точке Ленинградки, напротив, в районе Снежной деревни, где там эта авария произошла, из-за которой два потока замедлены. Вот Сергей, добрая душа, позвонил, сказал, что это случилось в районе Севернефтезаправка и в сторону юга, но колонны, да, транспорта, они движутся, скорость 5-7 километров в час, то есть в час по чайной ложке, но движение все-таки есть. Не просто стоят, и одна из деталей, которую подметил наш слушатель, что там вот автомобиль Toyota, ощущение, что вот было возгорание какое-то. Ну, в общем, вот так вот, смотрите, будьте осторожнее на этом участке пути. Ну и следом прочитаю уже сообщение от Натальи, она пишет, что точно подметили, что мы все красивые, а мы в автохите слушали песню «Прекрасные красивые люди», и вот Наталья делится, что она прямо сейчас идет по улице. Да, мы девушки, парни, много народу, все в летней одежде, глаза радуются, что северяне греются и радуются теплу. Ура! Всем летний привет и что-нибудь веселое. Пожалуйста, уже выставила трек, да, энергичный, яркий и летний, но после оглашения прогноза погоды в городе. Ну, по данным регионального гидрометцентра, все еще плюс 26, хотя, думаю, солнце спряталось, и вообще ощущение, что не так уже и жарко, как было несколько часов назад. Смотрю на наш градусник, на комментарий 7, плюс 19. В любом случае, приятный летний вечер, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Завтра синоптики на территории всего полуострова обещают нам плюс 22, даже 27. Возможны небольшие кратковременные дожди и даже грозы, понятное дело, так жарко. В столице Кольского Заполярья 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, 23-25 градусов тепла и возможен небольшой дождь. Сейчас в городе 26-19, где-то между этими показателями.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: круиз-контроль на Авто 4.5. Расскажу о том, что уже известно к данному часу. Ну, пробка на Кольском от Молодежки в сторону юга, там в районе Морской, где вот этот вот разворот, там дорожники сняли асфальт с двух полос, причем одна огорожена, а другая нет, но все почему-то жмутся, едут по одной полосе, хотя по второй тоже можно, но это со слов наших слушателей, то есть вот каким образом можно чуть-чуть ускориться. И вторая информация о том, что ДТП на Ленинградке в сторону юга, в районе заправки «Севернефть», колонны движутся, но в замедленном темпе, примерно 5-7 километров в час, так оценили наши слушатели, которые проезжали в том месте и все это видели своими глазами. Напоминаю, круиз-контроль, сайт, приложение, все работает, отправляйте сообщение, если вдруг на вашем пути тоже какая-то проблема в виде пробка, авария, неработающие светофоры или активные ведутся дорожные работы, что тоже замедляет общее движение.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Дмитрий позвонил в студию, сказал, что еще одна проблемная точка на карте – это подъем на Чиполлино, потому что там аж хвост, вот эта вот пробка от, ну не совсем пробка, да, медленный поток от Пятерочки, что на Молодежке, то есть вся та полоса, что на подъем на Чиполлино дальше, да, по Кирова следует, вот от Пятерочки уже сложно пробиться.

0: Power Hit Radio. Реклама.
1: Красивый дом начинается в салоне «Диван.ру» на Комсомольской, 6. Уникальная дизайнерская мебель, диваны, кровати, шкафы, матрасы и декор. Можно выбрать в салоне, заказать на сайте, поймать акции и суперпредложения. А на будущие покупки скидки до 15%. Интернет-магазин «Диван.ру». Комсомольская, 6. ИП Багалейша Герман Анатольевич. Огрнип 320-110-60-61.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск Молл», 4 этаж. Ждем вас!
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. Geely Omega.ru.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Круиз-контроль.
1: Внимание! Открылся салон «Диван.ру». Мебель для дома, в который хочется возвращаться. Акции, суперпредложения и скидки до 15% на следующие покупки. Комсомольская, 6.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Вот стоило озвучить сообщение Дмитрия о том, что подъем на Чиполлино, это сейчас большая проблема в Мурманске, потому что там пробка от Пятерочки по Кирова, да? Позвонила Ольга. Не то, что от Пятерочки пробка вот в этом направлении, от Окея. Поток стоит, движется медленно, и если правая полоса все-таки какое-то движение, то левая совсем, та, которая левая полоса, которая потом уходит как раз-таки на поворот Молодежки, вот в сторону больнички. Вот ведь какая проблема еще оказывается.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Ателье Arctic Trax, известное внедорожными модификациями различных автомобилей, представило особую версию рамной модели Havail H9. Havail H9 с обозначением AT35 получил переработанную геометрию кузова для установки больших колес диаметром 35 дюймов. Выполнено расширение колесных арок и увеличен дорожный просвет до 274 мм. Передние кронштейны крепления кузова к раме модернизированы и усилены для установки колес увеличенного диаметра. Также модифицированы штатные пороги с сохранением заводских точек крепления. Установлены 17-дюймовые алюминиевые диски, рассчитанные на эксплуатацию на различных типах покрытия внедорожной шины размерности 35 на 12,5 R17. Спереди применена регулируемая подвеска Mamba Racing, сзади регулируемая тяга Panara. Внедорожник также получил фирменные расширители арок, подкрылки и брызговики. Сохранен штатный 2-литровый 218-сильный двигатель с 8-ступенчатым автоматом. Вместе с Havail H9 AT35 идет свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, необходимое для официальной эксплуатации автомобиля на территории России. Как уточняет журнал auto.ru, доработку уже имеющегося H9 ателье оценивает в 1 миллион 430 тысяч рублей, а готовый автомобиль продаст по цене от 6 миллионов 230 тысяч рублей. По итогам 2025 года в России отмечен значительный рост всех основных показателей аварийности с участием мотоциклов. Количество ДТП увеличилось на 8,2%, число погибших на 8,8%, а раненых на 8,3%. Рост всех основных показателей продолжается третий год подряд, говорится в свежем отчете Научного центра безопасности дорожного движения. Увеличение всех трех основных показателей аварийности отмечено в 25 субъектах федерации. Рост числа погибших отмечен в 44 регионах. Распространенным видом ДТП с участием мотоциклов является столкновение. На него приходится почти 63% от общего количества происшествий и более половины, 53,4%, от общего числа погибших. Далее идут опрокидывание, наезд на животное, съезд с дороги, наезд на препятствие и наезд на стоящее транспортное средство. Самым распространенным нарушением ПДД, который и стал непосредственной причиной ДТП, является несоблюдение скоростного режима движения. Следом идут нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу и другие. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Екатерина позвонила в студию и предупреждает всех наших слушателей, водителей, кто сейчас за рулем и пытается как-то скоротать свой маршрут по Ленинградке. Вот от планерной до кооперативной именно Ленинградка вся стоит, сетует Екатерина. В общем, это сейчас печальное зрелище. И все это из-за проблемы, из-за аварии, которая была в районе заправки «Севернефть» напротив Снежной деревни в сторону Первомайского округа. Но в двух направлениях все сейчас там проблематично, имейте в виду.

0: Напомню, где у нас проблемные зоны. Сейчас в городе Морская. Там ведутся дорожные работы. Две полосы, снят асфальт. Поэтому движение в сторону юга от Молодежки очень медленное. Но если прислушаться к словам нашей слушательницы, кажется, Ольги, да, она говорила, что от Окея это пробка уже в сторону Первомайского округа. Причем правая полоса, которая потом уходит на Кольский, чуть побыстрее едет. А вот левая, где поворот на Молодежку в сторону больнички, там совсем все плохо. И Дмитрий оповещал, что подъем на Чиполлино, он проблемный. Из-за этого собирается этот длиннющий хвост. И на Ленинградке очень медленное движение в двух направлениях от планерной до кооперативной, потому что там вот было в районе заправки ДТП. Обращаю ваше внимание, что в информационном канале во ВКонтакте уже несколько свеженьких аудиофайлов. Это ваши утренние комментарии, обсуждения любопытной темы. В Беларуси появилась так называемая умная дорога. Там есть такие табло, на которых появляются предупреждения для водителей, но не так, как у нас: осторожно, снег, осторожно, дождь, плохая видимость. А вот номер автомобиля и оплатите штраф ГАИ. Номер автомобиля и пристегнитесь. Номер автомобиля и пройдите техосмотр, потому что по всей длине дороги там камеры, которые автоматически взаимодействуют с компьютерами и системами, да, информационными, и высвечивают, чего у вас, какие проблемы дорожные, и что вы в данный момент не соблюдаете, какие правила не соблюдаете. Вот пристегнитесь немедленно. Разные мнения прозвучали у нас в утреннем круиз-контроле. Вот я их собрала в один аудиофайл. Послушайте, можно написать свой комментарий. И еще две минуты с пользой. Все 5 программ за неделю. Такая энциклопедия. Юлия Рашкина старается подбирать самые любопытные темы и факты. Просто и интересно обо всем рассказывает. На этой неделе говорили о страховании, о фактах о зеленом луке, о том, как животные ведут себя в автомобилях, о цукатах и даже о разных видах тенниса. Оказывается, он не один, не два, а их вообще много. Заходите в информационный канал во ВКонтакте Пархит Радио. Послушайте. Уверена, что будет интересно.
1: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Пауэрхит Радио. 488-448.

Есть уточнение от нашего слушателя. Он позвонил, сказал, что на Ленинградке по объездной дороге там проблема только в южном направлении, в сторону Первомайского округа. А если вы движетесь в сторону севера по Ленинградке, то вроде как все в порядке уже.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Создайте пространство мечты с новым салоном мебели Divan.ru. Представьте себе дом, где каждая вещь на своем месте, где царит атмосфера тепла и комфорта, куда хочется возвращаться. Настоящий центр притяжения для всех, кто ценит качество, стиль и уют. Все, чтобы преобразить ваше жилище. Диваны, кровати, шкафы, матрасы и декор. Акции, суперпредложения и скидки до 15% на следующие покупки. Комсомольская 6.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше.
1: Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет. 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
7: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
8: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
0: Круиз-контроль.
1: Внимание! Открылся салон уникальной дизайнерской мебели для вашего дома Divan.ru. Диваны, кровати, шкафы, матрасы и декор. Комсомольская 6.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
14: Андрей позвонил в студию, сказал, что не только на Ленинградке все плохо, но и нижняя дорога стоит в сторону юга, прямо от моста на Шмидта. Еще раз, нижняя дорога, движение в сторону Первомайского округа, прямо от моста на Шмидта, Кнеповича, да, там уже пробка в сторону юга, имейте в виду.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

17:57 в Мурманске. Будем постепенно завершать круиз-контроль. Напомню, о чем уже сообщили наши слушатели. На нижней дороге в сторону юга пробка от моста на Шмидта-Кнеповича. Все стоит в сторону Первомайки. Ленинградка от Планерной до Кооперативной тоже в сторону юга в затор. Центр города Атакея в сторону Молодежки. Все очень медленно. Там в районе Морской дальше сняли асфальт. Возможно, это одна из причин. И подъем на Чиполлино не поднимается. Вот на этом мы точно завершаем круиз-контроль. От души желаю вам как можно скорее оказаться в том месте, где вас сейчас очень ждут, ну и любят. Спонсор программы представляет новый салон Диван.ру. Стильные диваны, удобные кровати, вместительные шкафы, качественные матрасы и оригинальный декор, который поможет сделать интерьер завершенным и гармоничным. Акции, суперпредложения и скидки до 15% на следующие покупки. Комсомольская, 6. Еще раз всем приятного вечера пятницы, вопреки всем дорожным проблемам, ну и самых лучших выходных. Для вас в студии Power работала Мария Фрейман. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Что касается вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате ДТП, то в таких делах существует 2 срока, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: 3 года. Это что касается исков к виновнику ДТП. Если мы говорим о спорах со страховыми компаниями, то срок исковой давности по такого рода делам составляет 2 года. Законодатель предусмотрел подобные сроки, поскольку посчитал, что они достаточны для того, чтобы гражданин обратился в суд для восстановления нарушенного права. Поэтому я бы рекомендовал, конечно, со срока исковой давности и с обращением в суд по любого рода делам не затягивать, поскольку пропуск срока исковой давности является безусловным основанием для отказа в заявленных требованиях.
4: Для подачи иска к нему будет необходимо приложить копии ряда документов: ПТС, прав, полиса ОСАГО, документов, которые выданы сотрудниками ДПС при оформлении ДТП. Как мы обычно говорим, не лишним будет лично пообщаться с виновником и попробовать решить вопрос в досудебном порядке. Шансов немного, но все может быть, и вы договоритесь. Это что касается иска к виновнику ДТП, а вот схема подачи иска к страховой компании намного сложнее.
5: Необходимо обратиться в страховую компанию, предъявить автомобиль к осмотру, дождаться решения страховой компании, в случае несогласия с таким решением направить досудебную претензию в страховую компанию, затем в случае несогласия с ответом на досудебную претензию обратиться к финансовому уполномоченному, дождаться ответа от него и только потом обратиться в суд. На мой взгляд, к сожалению, процедура обращения в суд по такого рода делам достаточно затянута и бюрократизирована. Причем, если не пройти досудебный порядок, о котором я только что говорил, то это будет основанием для отказа в принятии искового заявления ввиду как раз-таки несоблюдения досудебного порядка.
4: Все это, как вы понимаете, требует времени. Мало кто из автовладельцев готов на весь период стать пешеходом. Как говорит Антон Северин, в идеале, конечно, лучше до решения суда машину не ремонтировать.
5: Я имею в виду возможность осмотра автомобиля судебным экспертом, если будет заявлено такое ходатайство. Это, что называется, было бы в идеале. Однако автомобиль используется для бытовых нужд, которые нельзя или достаточно сложно отложить либо перенести. Поэтому мы рекомендуем часто доверителям ремонтировать автомобиль, в случае чего основываться потом на осмотре автомобиля экспертом-оценщиком. Такие осмотры фиксируются с помощью фотосъемки. Фиксация идет также в акте осмотра. Этого оказывается, как правило, вполне достаточно и для судебной экспертизы.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-30.
8: Зайди за своей парой. Пока мы открыты, и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
9: Закрываются салоны обуви «Рикер» и «Эсольвер».
8: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
9: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
8: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: Power Radio. Power. Power. Power. Power. Power.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. На выходных в Мурманске установится теплая летняя погода. Температуры почти курортные. Ну да, мы уже и так называем Мурманск городом-курортом. Последние годы лето больше балует, чем угнетает. Итак, субботние температуры 19-25 градусов. Возможно, короткие дожди. Облачность переменная. В воскресенье более щадящий режим, температурно имею в виду. 16-21 градус по прогнозам синоптиков. И тоже не стоит списывать со счетов осадки. Они будут. Приятных вам выходных желает Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру и в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
6: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
7: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
6: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
8: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
6: Для лиц старше 18 лет.
9: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
10: Конечно,

0: Бригадка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: Power Hit Radio. New fresh music.
1: Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Power Supersonic.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Пам-пам. Па-па-ра-па-па-пам.
8: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Летом на севере по звездам не сориентироваться.
11: Слушайте Power.
12: Все звезды здесь.

0: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Diplo и Adrian Nunez, Two Steppin'.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Же, Эмаэл Анджел и Алтрона Тэй, Moving to the Sun.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. На выходных в Мурманске установится теплая летняя погода. Температуры почти курортные. Ну да, мы уже и так называем Мурманск городом-курортом. Последние годы лето больше балует, чем угнетает. Итак, субботние температуры – 19-25 градусов. Возможно, короткие дожди. Облачность переменная. Воскресенье – более щадящий режим, температурно имею в виду. 16-21 градус по прогнозам синоптиков. И тоже не стоит списывать со счетов осадки. Они будут. Приятных вам выходных желает Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 8 «Любите жаловать». Новый трек на Power Hit Radio.
1: Martin Garrix и Ed Sheeran. Repeated.

Это вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: number one.
1: Feel the power. Power. Power play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IVX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
2: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
1: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
1: Официальный партнер – мебельная компания «Нонто». Информационная поддержка в Мурманской области «Пауэр Хит Радио» 0+.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна. На Огарнип 32-023-75-30-128-20.
6: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. На выходных в Мурманске установится теплая летняя погода. Температуры почти курортные. Ну да, мы уже и так называем Мурманск городом-курортом. Последние годы лето больше балует, чем угнетает. Итак, субботние температуры – 19-25 градусов. Возможно, короткие дожди. Облачность переменная. В воскресенье более щадящий режим – температурно имею в виду 16-21 градус по прогнозам синоптиков. И тоже не стоит списывать со счетов осадки. Они будут. Приятных вам выходных желает Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Power Hit Radio. New fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Вадим Адамов и Онел.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: «Северное лето». Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.